0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music. Попутный ветер морской столицы. На Моторадио.
2: Привет всем, кто в седле или за рулем, кто ловит ветер на трассе или просто отдыхает под хорошую музыку. В эфире Моторадио, у микрофона Джум, президент военно-морского мотоклуба Фурдуинт МС. Сегодня мы временно сменим асфальт на соленые брызги океана и поговорим о явлении, которое намертво связывает мир суровых байкеров и мир профессиональных моряков. Речь пойдет о татуировках. Вам никогда не казалось странным, почему именно на флоте и в байкерской культуре нательная живопись стала священным культом? Сегодня мы разберем эту историю от античных глубин до наших дней. Зачем суровые мужики вбивали под кожу чернила? Какой сакральный смысл они в это вкладывали? И почему обычный рисунок на теле, на флоте, мог спасти жизнь или стать паспортом? Если вы думаете, что флотская татуировка началась с пиратов Карибского моря, то вы ошибаетесь, примерно на пару тысяч лет. Еще в античности греческие и римские моряки, уходившие в опасные торговые экспедиции, наносили на тело знаки своих богов-покровителей, Посейдона или Нептуна. Это была не дань моде, а панический страх перед стихией. Море не прощало ошибок, и моряку нужен был личный несмываемый контакт с высшими силами. Но настоящий мощный взрыв тату-культуры на флоте случился в 18 веке благодаря знаменитому капитану Джеймсу Куку. Именно его экспедиция привезла из Полинезии само слово «тату» от таитянского «татау» — рисунок. Британские матросы увидели, как туземцы покрывают тела узорами ради защиты от злых духов, и сказали: «Хей! Да нам это тоже чертовски нужно!» С этого момента английские, а за ними и все мировые военные корабли превратились в плавучие тату-салоны, где иглой служила обычная швейная спица, а краской — смесь сажи, пороха и древесного угля. Зачем же они это делали? Смысл флотской татуировки делился на три важнейшие категории — это оберег, профессиональный паспорт и суеверие. По рисункам на теле моряка можно было без единого слова прочитать всю его биографию, географию походов и статус. Это была визуальная иерархия, понятная в любом порту мира. Давайте вот разберем самые знаменитые варианты флотских тату, их скрытые смыслы и места нанесения. Ну вот, например, ласточка, пожалуй, главный символ моряка. Ее имели право набить на груди или ключице только те, кто прошел первые 5000 морских миль. Это примерно 9000 километров. Вторая ласточка набивалась за 10000 миль. Почему именно она? Ласточка всегда возвращается домой. Для матроса это был символ того, что он обязательно вернется к родному причалу. А еще считалось, что если моряк утонет, ласточки унесут его душу на небо. Скрещенные якоря. Если вы видели у кого-то на руке между большим и указательным пальцами скрещенные якоря, перед вами опытный боцман или человек, прошедший огонь и воду. Одиночный большой якорь на предплечье часто били те, кто совершил переход через Атлантику. Парусник, обычно клипер с поднятыми парусами. Эту грандиозную картину били на всю спину или на груди. Ее имели право носить только настоящие волки, обогнувшие мыс Горн, одно из самых опасных штормовых и кладбищенских мест на планете. Тот, у кого на спине был такой корабль, пользовался неприкасаемым авторитетом в любом кабаке от Ливерпуля до Владивостока. Или вот слова «hold fast» на пальцах рук. Дословно «держись крепко» или «стой на своем». Эти надписи набивали на костяшках пальцев по одной букве на палец. Это был тактический и жизненно важный оберег. Считалось, что матрос с такими татуировками никогда не выпустит из рук штурвал или обледенелый канат во время шторма, и его не смоет волной за борт. Кстати, девизом мероприятия «Bike Fight», который проводился до ковида и СВО, ну, это, помните, был такой бои среди байкеров, да, по разным видам единоборств. Так вот, девизом был «Stay True», что означает «Будь истинным, оставайся честным», имеет точно такую же идею нанесения и черпает свои истоки именно от этой татуировки «Hold Fast». Следующие морские татуировки — это «Свинья и петух». И вот тут самое забавное суеверие. Изображение свиньи выбивали на левой ноге или лодыжке, а петуха на правой. Казалось бы, где флот, а где скотный двор? Но логика была железной. Во время кораблекрушений эти животные чаще всего выживали. Не потому, что умели плавать, а потому, что их перевозили в деревянных ящиках-клетках, которые отлично держались на воде. Моряки искренне верили, что эти татуировки не дадут им утонуть. Полярная звезда или роза ветров. Ее наносили на плечо или грудь. В эпоху, когда GPS не было и в помине, компасы звезды были единственным спасением. Эта тату должна была всегда указывать правильный путь домой и не давать сбиться с курса. Шли века, менялись корабли, на смену парусам пришел уголь, да, затем нефть, потом атом, но традиция оказалась сильнее времени. В 20 веке во время Первой и Второй мировых войн татуировки на флоте обрели еще один трагический смысл – паспорт идентификации. Если корабль погибал, опознать моряка, поднятого из воды, через недели часто можно было только по его уникальным татуировкам. Именно поэтому американские и советские подводники частенько набивали на руке номера своих боевых рубок или силуэты родных субмарин. Сегодня флотские мотивы перекочевали в гражданскую жизнь, сформировали целый огромный стиль в искусстве тату – old school. Те самые жирные контуры, яркие цвета, ленты с надписями, сердца и кинжалы, которые мы так часто видим сегодня на руках байкеров, рок-музыкантов и неформальных людей – это прямое наследие тех самых суровых матросов Кука, Нельсона и Ушакова. Потому что и на море, и на трассе ценности остаются одинаковыми. Верность курсу, надежность товарища, вера в свой оберег и бесконечная жажда свободы. Вы слушали «Попутный ветер» морской столицы на Моторадио. С вами был Джум. Подписывайтесь на группу нашего клуба в соцсетях. Там много интересного о флоте, тактике и применении оружия. Если у вас на теле есть татуировки, жмите на газ. Пусть они подчеркивают вашу индивидуальность, а также оберегают вас и радуют. Берегите себя!
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день король Швеции Густав I Васа отдал распоряжение о закладке города, призванного стать форпостом шведской короны на берегах Финского залива и оттянуть на себя прибыльную торговлю с Московским царством, которой владели старые противники короля Густава, датчане, закрепившиеся в Таллине. Имя городу было дано Гельсингфорс, или по-фински Хельсинки. В тот же самый день царь московский Иоанн Васильевич, прозванный Грозным, слушал чтение нового судебника царства московского. Новый судебник запрещал судьям дружить, мстить и брать взятки, но не ограничивался одним общим запрещением, а грозил конкретным наказанием в случае ослушания. Примерно в тот же день и час карета великого Тициана покидала двор короля Карла V, который буквально озолотил великого художника. Но ему уже надоело писать портреты сиятельных особ. Теперь он, став финансово независимым, начнет писать, что хочет, и войдет в мировую историю. Ну и когда в Москве, Аугсбурге и в Хельсинки наступала летняя ночь, совсем на другом конце света, на берегу Тихого океана, испанский рыцарь и конкистадор Педро ди Вальдивия отдал приказ об основании еще одного нового города, названного Консепсьон. Так вот делалась история в один день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
4: Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
9: Моторадио.
10: Colors of rock. Your lifestyle.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А вы же продаете новые байки. И получается, что у них есть у всех какие-то регламентные работы, которые, конечно, согласно гарантии там должны быть и прочее, прочее. А сейчас с приходом весны, и, собственно, салон-то открылся относительно недавно, но бурно. Вот этот X-день, когда приехало сразу 100-500 мотоциклов, и всем, ну, первый сухой асфальт, всем нужно масло поменять и так далее.
2: Да.
3: Это больше, наверное, вопрос к Марии.
1: Мария, да, был ли такой день?
2: Был, я думала, я повешусь, честно говоря.
3: Там еще получилось так, что как-то я всех распустила. У нас было несколько человечек, и мы вот бегали там вокруг всех наших клиентов, а они все к нам познакомиться, поболтать, кофеечек попить, даже не столько сделать, а просто, ну, банально уделить каждому внимание. У нас же подход именно индивидуальный. Тяжело было, язык на бок к концу вечера.
1: Ага.
3: Ну, вроде все довольны.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
2: Ждем всех!
0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотонорматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
3: Всем привет! С вами снова мотонорматив «Звезда Победы» и я его организатор Дмитрий. Хотелось бы напомнить, что наш мотонорматив – это пробег длиной 840 километров по 11 памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Пройти маршрут нужно не более чем за 19 часов 45 минут. Начинать можно абсолютно с любой точки маршрута, потому что все они замыкаются, образуя звезду. В прошлый раз мы остановились в поселке городского типа Сычево, а теперь предлагаем отправиться в путешествие еще на одну из точек нашего норматива – Запрудня. Раскинувшийся в живописных просторах Талдомского городского округа представляет собой уникальное полотно, где переплетаются нити вековой истории и динамичное пульсирование современности. Это уголок Подмосковья, словно хранящий тайны минувших эпох, очаровывает своей неспешностью и тихой красотой, притягивая путников, ищущих умиротворения и вдохновения. В годы Великой Отечественной войны поселок оказался у самых границ огненного смерча, когда враг неумолимо приближался к столице. Каждый населенный пункт, каждая деревня, каждый поселок превращался в форпост, в линию обороны, в место, где решалась судьба Родины. Запрудня не стала исключением. Еще до начала активных боевых действий, когда над всей страной сгустились тучи войны, в поселке активно велись подготовительные работы. Мужчины, еще вчера мирно трудившиеся на полях и в мастерских, вставали под знамена Красной Армии. На их плечи ложилась задача защиты Родины и родной земли. В Запрудне, как и во многих других населенных пунктах, формировались отряды народного ополчения. Строились оборонительные сооружения. Организовывалась эвакуация ценностей и подготовка к возможным бомбардировкам. Особым испытанием для Запрудни стало приближение врага. Хотя линия фронта и не проходила непосредственно через поселок, он находился в зоне досягаемости вражеской артиллерии и авиации. Были бомбардировки и обстрелы, которые разрушали дома, уносили жизни. Жители были вынуждены прятаться в подвалах, землянках, переживая долгие часы под звуки разрывов. Несмотря на это, они продолжали верить в победу. В сердце парка – культуры и отдыха, солнечный берег, на живописных берегах, где водная гладь реки, обрамлена пышной зеленью, возвышается величественный мемориал Великой Отечественной войны. Он представляет собой композицию, призванную передать всю глубину скорби и гордости. Вертикальные стеллы, словно возлетающие к небу, символизируют силу духа и несгибаемую волю защитников Отечества. На их гладких поверхностях высечены имена тех, кто отдал своей жизни в борьбе с врагом. Имена героев, навечно оставшихся в строю. Каждый уголок мемориала наполнен особым смыслом, от строгих линий до символических элементов. Все здесь говорит о цене мира и бесценности той жертвы, которую принесли наши предки. Вечный огонь, горящий у подножия комплекса, символизирует бессмертие подвига. Его пламя живое и трепетное, отражается в глазах каждого, кто приходит сюда, чтобы почтить память павших. Это не просто огонь, это символ жизни, которая продолжает свой путь благодаря мужеству тех, кто сражался. Он напоминает о том, что память – это не статичный памятник, а живое, пульсирующее чувство, которое должно передаваться из поколения в поколение. А с вами был Дмитрий, организатор мотонорматива «Звезда Победы». Ждем вас в следующих выпусках. Ровных дорог и до встречи.
2: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день король Швеции Густав I Васа отдал распоряжение о закладке города, призванного стать форпостом шведской короны на берегах Финского залива и оттянуть на себя прибыльную торговлю с Московским царством, которой владели старые противники короля Густава, датчане, закрепившиеся в Таллине. Имя городу было дано Гельсингфорс, или по-фински Хельсинки. В тот же самый день царь московский Иоанн Васильевич, прозванный Грозным, слушал чтение нового судебника царства московского. Новый судебник запрещал судьям дружить, мстить и брать взятки, но не ограничивался одним общим запрещением, а грозил конкретным наказанием в случае ослушания. Примерно в тот же день и час карета великого Тициана покидала двор короля Карла V, который буквально озолотил великого художника. Но ему уже надоело писать портреты сиятельных особ. Теперь он, став финансово независимым, начнет писать, что хочет, и войдет в мировую историю. Ну и когда в Москве, Аугсбурге и в Хельсинки наступала летняя ночь, совсем на другом конце света, на берегу Тихого океана, испанский рыцарь и конкистадор Педро ди Вальдивия отдал приказ об основании еще одного нового города, названного Консепсьон. Так вот делалась история в один день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Слушайте, а когда появилась сама идея «Балтик Ралли» именно в Выборге разместить это? Ну, это было давно, я так понимаю, несколько лет назад, если ретроспективно вспомнить. Вы сидели за ужином, ели креветку и подумали, какой бы выбрать... Вот как это было?
2: Было это следующим образом. Принципиальный вопрос был в том, чтобы создать симбиоз между мотоциклетным государственным, можно сказать, сообществом, с правительством Ленинградской области, которое возглавлял мотоциклист, и нашей командой, которая делала достаточно долго фестиваль, как ты, Саша, знаешь и помнишь, Санкт-Петербург Харли-Дэвидсон.
1: Замечательное, да-да-да.
2: И когда мы с Александром Юрьевичем договорились о том, что мы делаем фестиваль, поступили разные предложения. И, в принципе, у Ленинградской области были как бы задачи, которые сейчас стоят по развитию туризма. Это развивать старую Ладогу, новую Ладогу. И первое предложение нам было делать в старой Ладоге. Мы приехали туда в январе 2021 года. Посмотрели наличие отелей. Ноль. Посчитали количество ресторанов. Ноль. И оказалось, что там негде жить, негде ночевать, негде байкерам. Да, к сожалению, да. То есть это проблема сегодня создания такой инфраструктуры для туризма. Мы поняли, не получается. Давайте делать его в окне Европы. Это Выборг, город. Давайте делать его в окне Европы.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефрикс Болгар.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Your lifestyle.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Мне кажется, любопытно было бы узнать, проскочило название V-Rod, да? Мотоцикл, ну, такой специфический в линейке харлеевской, там излишне мощный, многие считают, такой страшновато ездить, если у тебя нет опыта, да? Вот этот мотоцикл, он как-то будет отдельно выделен в какую-то категорию такую, ну, повышенного внимания к клиенту? Ну, чтобы он не убился, наверное.
2: Да, на самом деле нет. Он, конечно, но к вопросу о мощности, тут интересный момент. У него там, если мне память не сменяет, там 121 лошадь, да, но при этом это, ну, средненький Харлей по весу, там, по-моему, 350, что ли, килограмм. Но если человек выбирает эту модельку, и он понимает, что он на таких мотоциклах ездил, ничего с ним не произойдет. Все вопрос опыта. То есть я тоже на V-Rod садился, когда у меня уже какой-то опыт был. Ничего, живой. Вот. Ко всему, как мне кажется, надо подходить с головой. Если ты в школе учился на UBR-125, потом ты 2 года ничего не делал вообще-то, получил права и нигде не ездил, тут пришел и говоришь, дайте мне V-Rod.
1: Помощнее, ну, пожалуйста.
2: Да. Помощнее, чтобы тормозов не было.
1: Да, да.
2: Ну, это ж... Каждый должен, наверное, тоже ориентироваться, куда он идет, что он пытается сделать, что он пытается получить, потому что в первую очередь это здоровье человека, который технику берет. То есть не мы должны его сканировать, понятно, что мы это делаем, не мы должны его сканировать и пытаться понять его навыки. Он сам должен для себя понять, он сможет безопасно покататься, удовольствие получить, а не проблему.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Real Rock Music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: И наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хотят свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
2: Да, все верно. Но смотри, у нас есть, если говорим про нас, у нас есть два варианта. Либо, да, трейд-ин, и то мотоцикл уже у нас устроить. Либо мы берем мотоцикл на комиссию. То есть комиссия, мы продали мотоцикл, забрали свой процент, отдали деньги чеку, и ты можешь уже на них там, покупать у нас, не у нас, где ты хочешь. В общем, вопрос решается. Если трейд-ин, он всегда невыгоден, потому что трейд-ин мы прямо сейчас тебе даем деньги. Прямо вот секунду. Тебе не нужно там неделю, месяц, полгода его продавать. Ну, понятно, что ты получаешь меньше денег. Такая же история с машинами. В принципе, на этом и идет заработок. Быстрые деньги, зато вот меньше. Ну, прямо сейчас.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Motor Radio. We will rock you.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Плюс ко всему, мы посмотрели, что в Выборге самый большой гостиничный фонд, что он сам по себе исторически красив и интересен. И это оказалось настолько в точку, что когда мне сказали люди, что первый фестиваль был лучше, чем Санкт-Петербург Harley Days, я не поверил, говорю, не может быть, потому что это там квинтэссенция, 18-й год. Они говорят, Игорь, да. И когда там сказали многие люди, то я говорю, почему? Они говорят, у центра Выборга есть определенная аура. Небольшой, компактный, старинный. Где ты такую вот еще мощеную найдешь площадь?
2: Наши предки строили в тех местах, где еще какая-то сила из земли, мне кажется, мистическая исходит.
1: Абсолютно. Нам вот помог президентский фонд грандов проводить фестивали. Мы именно, вот, может быть, поэтому победили, что мы писали, что это место силы.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительные

0: Грустная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Моторадио представляет
1: Саундчек. Всем здравствуйте, в эфире Александр Цыпин и программа Саундчек. Добрый вам всем день. Как всегда, сегодня мы насладимся музыкой новой, которая появилась буквально только что за 7 последних календарных дней, ну плюс-минус примерно. И сегодня будет все то же самое, как и всегда. Будет и блюз, будут и великие имена, но в основном будет сегодня группа неизвестная. Ну а начнем мы, как всегда, с трэшевого металкора.

Группа Still Remains начала музыкальный час с композицией Eclipse. Сегодня будет 4 трека в таком примерно формате. Все шумные, яркие и, надеюсь, задающие определенный темпоритм для всей программы. Группа Day 40, то бишь день 40 или 40 дней, с треком Lunar Enigma.

британская трэш-металлическая команда под названием Day 40, то бишь День 40 на Моторадио. Ну, стоит ли говорить, что все это новинки? Наверное, не стоит, это и так понятное дело. Здесь мы наблюдаем четырех музыкантов, все они очень звездные, но в своих соответствующих вот этих вот трэш-металлических кругах, и мы, обычные люди, только пугаемся такой музыки и глубоко не погружены. Но, наверное, для тех, кто вот прямо совсем в теме, ну, например, берем барабанщик Хьюго Терва, значит, также человек играл Agent Steel, не знаю, что это, Savage Grace, не знаю, что это, Gravesend, Down Walker, Fractal Gates, господи. Ну, в общем, здесь, ну, наверное, ну, штук 15 групп. Везде он XX, или написано иногда, знаете, бывает live, то бишь принимает принимал участие в какой? В некой группе в качестве, так сказать, сессионного музыканта именно на концертную деятельность. Ну, в любом случае, как бы то ни было, новый альбом у этих ребят и трек новейший Lunar Enigma прямо сейчас на Моторадио. Бежим далее. Еще у нас, считайте, 2/2. Второй номер. Rise from the Ashes называется эта композиция, вернее группа.

Ну и еще одну команду мы послушаем сегодня в этом формате. Хотя еще будут похожие форматы сегодня также. Далее у нас группа Grave Lord с композицией Nostalgic Escape, завершающая трэш-металлический блок.

Ой, иногда думаешь, вот они устают ли они сами от себя. Группа Gravelord в одно слово, альбом Anesthetic, да, наверное, так. И композиция, это последний трек из семи, Nostalgic Escape на Моторадио в сегодняшнем блоке нервной музыки. Далее блюзом успокоимся, как обычно, друзья мои.

Сегодняшний блюз для нас с вами исполняет Карл Ричи и группа, видимо, 706 Union Avenue, вот так называется, все вместе. Карл Ричи and 706 Union Ave. Композиция My Kind of Blues на Моторадио. По-моему, классический, хороший, правильный блюз, который все мы с вами любим и который, несмотря на эти три аккорда, настолько разнообразен, что напоминает прямо музыкальный океан, на мой личный взгляд. Ну, побежали далее. Сегодня нас ждут великие музыканты среди прочих неизвестных. Ну, например, один Deep Purple, чего стоит. Ну, поехали.

Тоже нервные ребята, как мне кажется, группа Бэккен. Это у нас музыканты из Северной Ирландии. Новый альбом называется Consent to Deception. На нашей волне такая вот расчудесная музыка, по-моему. И трек Cry Wolf прозвучал для нас с вами в сегодняшнем выпуске программы Soundcheck. Следующая группа называется забавно Космические паразиты, Space Parasites. Давайте ими тоже попробуем насладиться.

«Сотвори мне зло». Так называется альбом «Make Me Evil» от группы Space Parasite. 11 треков внутри. Группа неизвестна, из какой страны, не нашел я. И вообще, ну, будем надеяться. А нет, нашел. Вот, прошу прощения, немцы, конечно. Немецкая команда. Трек «Neckracker» на моторадио. В общем, что нас ждет? Я уже говорил, сегодня будет группа Yes, будет Тарья, новый альбом наконец-то мы дождались. Да, в общем, пожалуй, и все. Но музыка, по-моему, сегодня собралась и без этого всего очень даже приличная. Поехали далее.

британская команда, вернее, не британская, а канадская, но Британия присутствует. Это британская Колумбия, это территория в Канаде, графство Суррей. Я не знаю, мне кажется, все это есть и в самой Англии, в островной. Ну, как бы то ни было, группа Iron Kingdom, новый альбом этого коллектива, представлен треком Tempest. Здесь, пожалуй, я бы отметил вокалистку, которая... Меган Меррик с 2019 года в составе коллектива. Всего 4 музыканта, и музыка вся вот такая вот мощная, я бы сказал.

далее по трек-листу сегодня Drowning Pool с треком Sinner. Альбом, как я понимаю, это какое-то переиздание. Но в любом случае, прослушивая, так бегло пробегаясь, я понял вдруг, что через песню буквально хорошая внутри музыка.

а вот так начнешь просматривать и понимаешь, что команда-то древняя. Между прочим, 1996 год появления коллектива. Сами музыканты из штата Техас, из города Далласа. Происходит название коллектива от американского триллера The Drowning Pool. Тут я думаю, ну что-то знакомое такое. Был такой фильм, оказывается, 75-го года издания. И вот, смотрите, новый альбом у этих музыкантов появился в открытом доступе. И трек с ним мы прямо сейчас и слушаем. Называется композиция «Sinner».

0: Ну и так далее, и так далее. Далее у нас женский вокал, Таня Кикиди. Таня Кикиди, не знаю, кто это, с композицией «Любовь зла», «Полюбишь и козла». Это я от себя добавил, а так называется «Evil Love» на волне Моторадио.
1: Моторадио.

в чем дело здесь? Откуда взялась такая замечательная милая девушка? Зовут ее Таня Кикиди, и проживает она в замечательной теплой Греции, где вкусный сыр и синее море. Альбом новейший вышел и у нее, чем она хуже прочих сегодняшних участников трек-листа. Так что поздравим и эту музыкантку с новым альбомом, очень неплохим, на мой взгляд. Называется пластинка «Rock the World», и композиция, как я говорил, «Любовь зла, полюбишь кого угодно». «Evil Love». Далее группа «Spread Eagle». Пойдемте дальше, раз уж так.

За сим мы закончим, наверное, известные, вернее, неизвестные коллективы. Поговорим немного, вернее, послушаем немного группы известные. Например, наконец-то вышла пластинка группы Yes. И фрагмент из нее, там длинные треки, послушаем.

даже и говорить чего-нибудь об этом альбоме не хочется. Просто надо дождаться отзывы критиков, которых будет наверняка огромное количество. Композиция называется «Jam Bustin», группа Yes на Моторадио. И не только на Моторадио, а и на протяжении всей нашей с вами жизни, друзья мои, эти музыканты нас радуют. Далее Тария Турунен. Наконец-то вышел альбом. Давайте послушаем кусочек.

Давай. Ну и так далее. Длинный трек. Поздравим Тарию с новым альбомом. И порадуемся все вместе с вами, друзья мои, что рок-н-ролл жив, что и подтверждается самой рок-дивой. А далее у нас из любопытного. Я люблю кавер-версии, которые исполняются величайшими музыкантами, а здесь они такие есть. Один Себастьян Бах чего стоит. Итак, друзья мои, Man on the Silver Mountain. Да.

великая музыка, всегда великая, и благослови нас, вернее, не нас, а нам, а мы просто благословим Господа за то, что живем в одно и то же время с Ричи Блэкмором и с такими музыкантами, как вот Себастьян Бах, например. Но ведь расчудесный рок-вокал, никуда, так сказать, в сторону тут не отойти от этого тезиса, он истинный. Далее у нас еще кусочки Deep Purple, вернее, сам Deep Purple с еще одним синглом с грядущего альбома. Сингл называется «Arrogant Boy». Поехали. Поехали.

Ну да. Ну да, это группа всех времен, друзья мои. Deep Purple на волне Моторадио. Arrogant Boy на нашей волне. Далее, да, закончились у нас именитые имена, но остались не именитые, но, по-моему, очень тоже хорошие. Вот такой проект Джефф Тейт с композицией The Devil's Breath.

от дыхания дьявола. The Devil's Brace, ну или выдох, не знаю. Еще одна шумная команда, Lex Legion с треком Lost Inside, тоже из относительно неизвестных музыкантов. Давайте и это тоже отметим про себя.

нет информации об этом коллективе, как и о следующем, который называется «Черная Одиссея». Композиция Mastermind Black Odyssey на Моторадио. Я напомню, дорогие мои друзья, что все подкасты наших программ имеют место быть в интернете. Ну, вообще, вот мы все публикуем. И в частности, в музыкальных программах в описании есть трек-листы. Всегда можно зайти, посмотреть, как пишется имя того или иного музыканта, если вам что-то понравилось, и уже самостоятельно его поискать. В общем, собственно, для этого программа и сделана. Каждую пятницу это некий дайджест. Мы с вами просто отслушиваем кусочками интересную музыку и отмечаем для себя ее.

Тоже греческая, я смотрю, группа Black Odyssey. Ну, вот все хорошо по музыке, вот вокал бы тут помощнее бы. Мне кажется, что было бы лучше. Поехали далее. Типикал немецкий индастриал. Группа Kraftwerk.

довольно нежная музыка. Оставим этот трек, естественно, недослушанным и идем вперед.

вот такой вот синти-поп от группы SLFEMG. 6 букв с промежутком между 3 и 4. Ну, что сказать, итальянский коллектив и пластинка 2026 года текущей недели. Мы движемся далее и слушаем команду, вернее, команду музыканта. Это Калифорния у нас и соответствующее название тоже. Это кантри-музыка.

хорошо кантри, но у нас не выполнено, так сказать, задание. И чтобы успеть все отслушать, давайте перейдем к следующему треку. The Trevor B. Power Band называется команда.

Ну, вот такой My Neighborhood, мое соседство. The Trevor B. Power Band на Моторадио. Далее у нас Мэтт Эндерсон. Вообще, мы потихонечку подходим к завершению сегодняшнего музыкального часа. И будем надеяться, что музыку сегодня мы послушали хорошую. И оставит это у нас доброе настроение и удовлетворение фактом существования рок-н-ролла среди нас в живых.

еще один трек, который сегодня, мне кажется, просто украшение коллекции. Давайте, пускай он будет сегодня у нас и последним. Навеяно это дело сальсой, сальсой, правильно говорю, румбой, самбой, которую мы с вами слышим у стрелки Васильевского острова. Проект под названием «Самурай Джей», «Балина Марена». Давайте послушаем, да и, собственно, распрощаемся. Будьте, ребята, здоровые, красивые, приходите нам на моторадио в любое время. Ну а слушать нужно вообще 24 часа в сутки. Счастливо, до свидания, до следующей пятницы.

0: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляюсь я, ну, я, собственно, не уходил никуда далеко. А появляется у нас очаровательная Мария Фабия, арт-мотогараж. Мария, приветствую. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Почему вы все время так хорошо выглядите? В чем секрет, учитывая вашу тяжелую долю работы в мотобизнесе?
1: Потому что занимаюсь любимым делом, Александр, как и вы.
0: Ну, и хорошо, и дай бог. Тяжелый сезон в этом году или пока непонятно? Вы же первый раз, собственно, первый сезон у вашего салона, да?
1: Да. Сравнить особо не с чем с точки зрения продаж. Поэтому, ну, мне тяжело, откровенно говоря, потому что мы настраиваем все процессы. Их много. Все хочется вовремя успеть, все хочется сделать классно. И пока что получается не очень хорошо. Но мы стараемся.
0: А в чем загвоздки? В основном управленческого характера или как?
1: Да.
0: То есть вы каждый день увольняете по 10, иногда по 12 человек, и все равно вот...
1: Я ищу каждый день по 10, по 12 человек и найти не могу хороших, достойных.
0: Вообще это проблема. Даете объявление какое-то или где-то как-то, да?
1: Конечно, да. У нас на аутсорсе работает у меня моя подружка, помогает мне с наймом, ищет ребят. Такое количество техников, которые мы отсмотрели, чтобы грамотно и качественно настроить работу у нас в сервисе. Знаете, вот сколько, 2 месяца мы уже ищем, несколько человек нашли, слава богу. Но иногда такие приходят, которые становятся именами нарицательными, что если что, мы потом позовем того-то, он поправит.
0: Слушайте, в кавычках. А есть у вас какой-то секретный чат с вашими коллегами, ну, примерно из похожего? То есть вы пишете там «Лена» или там «Маша», вот там пришел чувак, вообще не бери его, он ходит по всем. Ну, как-то вот предупреждаете друг дружку?
1: Я думаю, что есть такой чат, но я там не участвую как директор.
0: Мотомастерских точно есть. Мотомастерские, ну, такие вот, которые прямо такие продвинутые, я знаю, что у них есть.
1: Слушайте, ну, на самом деле такая тема есть в целом, потому что, ну, не то чтобы это прям такое большое комьюнити, где никто друг друга не знает, и очень многие у нас приходят действительно по рекомендациям, и даже девочка моя, которая помогает с наймом, присылала мне резюме, я такая... Так я их уже собеседовала. Зачем? Не нужно еще раз.
0: Слушайте, а каким он должен быть человек, чтобы вас вот прямо вот понравился?
1: Может адекватным.
0: Быть... Каким?
1: Адекватным.
0: А внешность, например, не важна? Нет. Вот он, скажем, хороший механик, но он такой высокий, я рядом с ним, у меня комплексы, извините, я вас увольняю. Или наоборот. То есть вот эти вещи вообще все равно,
1: нет,
0: да?
1: Нет, у нас команда именно отвратительным зарубежным словом, скажем, по вайбу собирается.
0: Это что значит?
1: Нам нужен человек по духу нашему, по нашему...
0: Вайб – это
1: вайб.
0: Дух.
1: Да, да.
0: Подождите, как вы, если мы с вами единомышленники, если мы одного духа, ну, например, любим рок-музыку, да, то у нас одинаковый вайб.
1: Да.
0: Да, ну я просто это себя отмечаю, некоторые слова не знаю. Вот, окей. То есть такой человек, он должен быть профессионален, должен быть уживчивый в коллективе, наверное.
1: Да, и быть... Ну вот на текущий момент у нас ребята, которые видят в нашем проекте, ну, я бы уже, кстати говоря, не сказала бы, что это прям проект, это прям уже такая качественная, хорошая работа мотосалона. Понятное дело, что есть всегда куда расти, плюс масштабироваться, да, но именно вопрос того, что они видят в этом классные перспективы и хотят влиться на начале с тем, чтобы видеть, как это все развивается, прилагать усилия, да, прилагать свои знания. И вот сегодня вам немножечко расскажу про новые наши направления, как ребята подхватывают, заряжаются вот этой энергией, хотят что-то творить, делать, развивать, берут под себя новые какие-то задачи.
0: Почему немножечко? Почему не побольше про это все рассказать?
1: Хорошо, расскажу побольше обязательно. Вот. И меня это, конечно, дико радует, потому что я не бегаю за своими ребятами, не упрашиваю, не умоляю, чтобы они что-то сделали, да, они просто берут и делают, потому что им интересно, им нравится здесь находиться, хотят здесь развиваться и оставаться. И это, конечно, меня бесконечно радует.
0: Ага. А есть прямо, ну, вот я лично знаю людей, которые связали свою жизнь прямо вот, ну, на многие годы с какой-то мастерской, например, и прямо вот является частью такой неотъемлемой. А у вас еще трудно об этом говорить? У вас не маленький срок, собственно?
1: Ну, это я.
0: Ну, да, ну, само собой, да.
1: Ага. Но у нас есть ребята, вот, ну, тот же самый, например, Андрей, который с момента нашего ремонта еще, когда мы только строились, он к нам присоединился в команду, помогал нам с ремонтом непосредственно. Ну, там, он плитку клал, я затирала, да, там вот эти наши кирпичи я затирала. стирал, он там что-то отковыривал. Вот, и сейчас Андрей работает у нас в сервисе и не планирует никуда у нас деваться. Ну, вроде как, во всяком случае, я об этом не знаю.
0: Давайте я еще раз задам меркантильный вопрос. Можно зарабатывать много у вас?
1: Конечно.
0: Если человек, предположим, реальный профессионал, реальный трудоголик, прямо вот делает прямо все подряд, от него куча пользы, это могут быть деньги там, ну 100 тысяч, может быть?
1: 100 тысяч у нас сейчас как база, в общем-то, примерно. То есть там можно гораздо больше.
0: Вот сейчас
1: у
0: нас сколько народу сейчас оскорбилось, вот бедные люди думают, как же так?
1: Нет, у меня какая концепция, что мне интересно, чтобы люди со мной оставались. Вот, ну, честно говоря, я столкнулась с тем, что есть текучка уже даже сейчас, несмотря на то, что нас не так много и не так долго мы работаем, это есть проблема, само собой, но это везде. Вот, а моя концепция примерно следующая. Есть у нас там определенный какой-то фикс, например, да, есть какие-то процентовки, так называемые KPI, зарубежным словом назовем это. То есть есть какие-то, например, задачи, которые при выполнении люди получают определенный процент. Но, как я уже упомянула, есть еще идея того, что если человек берет какое-то направление под себя, да, он еще с этого может легко и безболезненно, и в удовольствие получать, да. Вот, поэтому рост всегда есть. Вопрос того, что как ты сам свое время организуешь. Ребята организовывают, меня радует. Я вот на прошлом эфире с Аней приходили к вам, да. Я просто смотрю, как она влилась, как она делает все, сколько она всего делает. Я нарадоваться не могу. Ну вот прям, я обожаю своих ребят, честно.
0: Окей, хорошо. А как быть с оборудованием? Потому что каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
1: Докупаем.
0: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да, все учитываете и стараетесь это дело все...
1: Обязательно, конечно. Угу. Да, то есть, ну, у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование. И сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ну, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. Ну, там, в одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет, да, и тот, кто работал и может привнести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем. То есть максимальная автоматизация.
0: Такие расходы, идете нормально.
1: Да. Ну как, нет, понятное дело, я очень сильно ругаюсь на то, что они ко мне приходят, и им нужны от меня только деньги, но куда деваться? Никто не хочет со мной за душу и красивые глаза почему-то.
0: Ну, приходите на радио, мы здесь с вами легко это все будем обсуждать без проблем.
1: Абсолютно.
0: Ну что, пойдемте, давайте напомним тем, кто вообще не понимает, какая-то девушка пришла тут вместо хорошей музыки. Я скажу, друзья, хорошая девушка вместо хорошей музыки бывает очень хорошая замена. Но это не просто девушка, это руководитель центра, который, ну, такую планку взял высокую, мне кажется, да?
1: Я надеюсь.
0: У вас там сразу и продажи, и там, и лектории, и детейлинг, и там чего только нет, и мастерская, само собой, и что там еще, экипировка, мотоциклы, разные бренды известные, угу. И даже Пампушкин со своим этим...
1: Со своей сеной
0: радиосвязью. Тогда давайте красиво расскажите в трех словах, что такое арт-мотогараж и где он.
1: Арт-мотогараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот, и начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают. Показывают на стрелке, казалось бы, да, я даже не знала, я ж туда не езжу, к сожалению, хотя теперь, видимо, надо будет ездить.
0: Я приоткрою тайну, среди рассказывающих есть и мы.
1: Да? Серьезно? Спасибо вам большое. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки, это классно, очень приятно, спасибо вам еще раз.
0: Слушайте, ну это объективный процесс, потому что это востребованные такие услуги, и поэтому рано или поздно, в общем, ну, все узнают, может быть, ну, рано или поздно, будем надеяться, что пораньше. Так что вам гарантированы в этом смысле проблемы, вот эти наплывы.
1: Но они уже есть, на самом деле. Тем более, что сейчас сезон только начинается, кто-то сдает на права вот сейчас буквально, да, у меня буквально звонила подруга, что у нее в пятницу экзамен. Сегодня я знаю, что экзамены проходят вот на неделе, там, понедельник, вторник, если я не ошибаюсь. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: То есть, когда со спутника НАСА сообщают, что во дворе на Тамбовской улице опять поехал круг мотоциклистов, там по парковке, это вы, да?
1: Мы виноваты, да, Вот, поэтому мы решили запустить вот такой сервис. Если кому-то интересно, приходите, у нас Никита очень классно катается, очень классно объясняет. И помимо этого, вы хорошо, что упомянули Дениса, у нас же есть гарнитура. Это сильно ускорит, упростит процесс. То есть ты подключаешься, обсуждаешь, ты постоянно на связи, да, тебе едут, говорят про твои ошибки. И это вообще замечательно, очень сильно прокачивает навыки.
0: То есть говорит, девушка, не выпячивайте задницу, не вот руки назад, плечи.
1: Девушка. Отвлекаете, приводите к авариям.
0: То есть это, но все равно это не непосредственная ваша, как сказать, функция. Основная все-таки это был, ну, что ли,
1: Продажа мотоциклов и экипировки. Да?
0: То есть магазин.
1: Ну, я бы так не сказала все-таки, потому что сейчас у нас очень хорошо стартанул, качнул сервис. Мы очень много усилий вкладываем в это, очень много средств вкладываем в классную, качественную, инструментарную историю вот эту. То есть, ну, мы действительно затачиваемся сейчас на сервис. Плюс ко всему, как вы помните, мы строим большую нашу ремзону. Мы планируем ее запустить уже в сентябре, даже, скорее всего, пораньше.
0: Что значит большую?
1: Огромный ангар, трехэтажный.
0: Это там же?
1: Нет, в Колтушах у нас он будет. Это Рогозинский тупик. У нас там своя большая территория с ангарами. И вот один ангар у нас отводится под арт-мото-гараж. Там будет и байк-пост мы планируем. Но чуть-чуть попозже. Сейчас мы хотим стартануть именно с зимним хранением, с ремзоной. 600 мест планируется мотоциклетных. Вот. И дальше мы туда будем перевозить сложные ремонты, техническое обслуживание и так далее. На первом этаже будут располагаться, ну, согласно текущему плану, во всяком случае, там на 10-15 рабочих мест, то есть это прям серьезная история.
0: А хранение прямо вот каждое утро взвод автоматчиков на газели едет туда, да,
1: пост
0: сдал, пост принял, да?
1: Нет, у нас же камеры повсюду, у нас и здесь в помещении там столько камер, и мы еще будем ставить, доставлять.
0: То есть когда к вам приходят рэкетиры, вы просто смеетесь, потому что уже едет уже полиция.
1: Да, ну, без шуток, абсолютно. У нас и Росгвардия дежурит, и у нас там наши всякие клубные, неклубные истории там и прочее.
0: Еще неизвестно, кто страшнее.
1: Знаете, да. Это действительно так. Вот. И там то же самое будет у нас. Плюс это, в принципе, охраняемая территория, потому что она под шлагбаумом, там частная территория, очень много всяких других территорий, поэтому все безопасно, здорово.
0: Давайте музыкальную паузу возьмем, выдохнем немножко, вернемся в студию совсем скоро.

0: Мария Фабия в эфирной студии нашей радиостанции. И мы говорим сегодня о тайной жизни мотогаража, вернее, арт-мотогаража. Но не тайной, а известной всем. Но выясняется еще, что у вас теперь будет подземное хранение, большая территория, да? И внутри, будем надеяться, что там прямо для каждого мотоцикла специальная кроватка, подушечка, там...
1: Само собой, лялечка.
0: Там какая-то. И, ну, сухо, тепло и под охраной. Это основные
1: конечно,
0: вещи,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, конечно. Теплое охраняемое помещение с камерами, с гвардией, с Росгвардией, со всеми делами.
0: Почем будет стоить? Примерно прикидывали или рано
1: да,
0: еще говорить?
1: Да. Нет, мы уже обозначаем цену, что будет 2500 в месяц.
0: Ага.
1: Вот. Я считаю, что это более чем комфортная цена, учитывая, что в городе сильно дороже.
0: То есть вот. Вы уже попроверяли, так посканировали?
1: Конечно, этот, но да? У нас же было зимнее хранение в этом году, уже тоже на Тамбовской. Мы не так сильно заполняли, но было там сколько, порядка 20 или больше даже мотоциклов, я не помню. Но с тем, чтобы наш ремонт шел, да, и благодарна очень нашим клиентам, которые доверились, оставили мотоциклы, несмотря на весь этот кошмар, который у нас там творился, и пыль и прочее. Вот, а в этом году вот из-за того, что немножко мы понимаем, что это не сильно удобно, хотя сейчас там строятся дороги, из КАДа там вот так вот буквально съезжаешь, и все, ты уже в нашей ремзоне. Это все действительно удобно, но пока там тоже идет строительство и небольшие пробки. Но как бы такой вопрос, когда ты на мотоцикле, ты в принципе в пробках-то особо не стоишь. Вот, кроме того, мы думали запускать еще сервис такой удобный, чтобы человека из ремзоны, который привез мотоцикл, да, как-то доставлять условно до метро хотя бы, да. Вот, ну, обдумываем, как пойдет. Если получится настроить
0: только
1: такую
0: не покупайте
1: фишечку.
0: Дорогую машину для этого. Какой-нибудь Рено Логан вполне достаточно.
1: Ламборгини желтую какую-нибудь, чтобы так еще с прыжком вылетать оттуда.
0: Можно вообще запустить, представляете? Первый в России мотосалон, у которого собственная развозка будет у вас. Шаттл такой будет ездить.
1: Кстати, вот это хорошая идея. Хорошую идею подкинули. Обдумаем ее. Вот, поэтому надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запустить. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
0: Но те, кто живут в Колтушах, у них вообще прямо праздник в этом смысле, да?
1: А там пешком дойти. Тогда, да, ага. Да. Прям удобно, действительно. Угу. Вот. И вот этот сервис у нас для тут перваков. Интересная
0: некоторые,
1: история.
0: Некоторые позиционируют вот наш дружеский мотосалон Rebel Road. Такой прямо вот замечательный большой привет ребятам, если слушают. Они тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летние в том числе, они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает. Потому
1: да.
0: что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в
1: да,
0: другую страну,
1: да.
0: правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас достраиваемся, да, мы
0: но
1: строим
0: вы же говорите
1: как раз
0: слово
1: вот
0: зимнее.
1: Этаж.
0: А надо просто
1: но
0: говорить хранение.
1: Мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущее перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот просто сейчас, если я объявлю, что у нас, в принципе, есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
0: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
0: Я не знаю, просто спрашиваю.
1: Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям...
0: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
0: Ясно, хорошо. Итак, ну давайте вернемся обратно в ваш мотосалон. Все-таки вот этот фундаментальный вопрос я задал. Расскажите про свой мотосалон. И понял вдруг, что рассказать о нем коротко нельзя. Потому что по каждому виду деятельности у вас много чего есть сказать. Давайте тогда про продажу. Что продаете и какие великие бренды? Там Ducati, BMW, там, кто там с вами? Может быть, кто-то в очереди стоит, вы говорите, нет, еще походите, я еще подумаю.
1: Кстати,
0: брать ли вас?
1: Да, про продажу. У нас же еще одно направление сейчас запускается, которое будет развивать Илья, тоже наш руководитель отдела продаж. Мы хотим запускать историю продажи мотоциклов под заказ, именно зарубежных, в плане того, что Kawasaki, BMW и так далее. То есть, если кому-то актуально, мы нашли прямых поставщиков, Вот, то есть это без каких-либо наценок и прочего. Сейчас прорабатываем историю, проверяем все документы. Летали и еще планируем встретиться с этими ребятами лично, чтобы все было у нас четенько. Поэтому, если кому-то актуально, кто-то мечтал давно про Кавасаки и хотел его дешевле привезти, чем текущие дистрибьюторы в России, или, не знаю, BMW Гуся какого-нибудь новенького, вылизанного, красивого.
0: То есть это можно обсудить?
1: Это можно к нам, да.
0: Ясно.
1: Вот, из текущих наших брендов мы сейчас подписали с Мотомарине, буквально вчера я сделала заказ к нам уже, на этой неделе вряд ли, что-то сегодня пятница уже, да, на следующей неделе планируется приехать 1200 Xscape, вот, 700-очка планируется приехать на спицах, в красных это все в цветах у нас едет, красота, вот, и еще приедут All Trike, два штучки, и еще один Xscape 700 на литье.
0: Еще вот. Бы знать бы, о чем речь. Названия такие красивые.
1: В общем, замечательные мотоциклы. Турэндурные. От 450 до 1200. Очень классные модельки. Ребята, скорее всего, кто вот нас слушает по Питеру, во всяком случае, они видели их на открытии городском. Попрыгали, скорее всего, на них, поэтому понимают, о чем речь. Очень хорошие мотоциклы, мы довольны. Вот. И сейчас у нас приедет уже поставка, наконец-то, которую мы долго ждали от Kijimu, от Rebinelli. Правда, там осталось из всей поставки два мотоцикла неавансовых, хотя, по-моему, сегодня планировали кто-то заехать, внести аванс. Поэтому, если вдруг кому-то актуально, можно приехать хотя бы попробовать успеть посидеть.
0: Так чего у вас горящее прямо сейчас осталось? Еще раз, как называется это, что?
1: Kijimu Motor.
0: Это кто такой?
1: Kijimu Motor – это китайский бренд. Они сейчас преимущественно выпускают спортивные мотоциклы, кстати, очень хорошие, без отзывных компаний, во всяком случае, в прошлом году. Вот. Мне прям очень сильно нравится. У нас вот Илья на нем катается, на 800-ке RR. Доволен, извините, как говорится, до соплей. Вот. При том, что он прям очень хорошо гоняет, постоянно в красной зоне, и мотоциклу вообще ничего не случилось за тот период, что он на нем катается. Поэтому, качество действительно очень хорошее. Вот, у них очень хорошая модель вышла, 921 RR-очка.
0: Это
1: у Kijimu Motor, да. Вот, мы тоже его ожидаем в ближайшее время. Я надеюсь, что скоро уже приедет. И говоря про Kijimu Motor, мы еще будем делать такой Rides Day, называется, 25 июля. Поэтому приглашаем всех, кто хотел попробовать этот бренд, посидеть, покататься. Спрашивали у нас про тестовые дни.
0: Скажите, это вот. Какой же день?
1: Это суббота будет. Это в следующем месяце еще, к сожалению.
0: В июле.
1: Мы готовимся активно к этому мероприятию, потому что мы там прям целую программу хотим сделать. Вот. Уже согласовали площадку, потому что, напоминаю, мы на Тамбовской 11, это жилое здание, у нас нет своей площадки. Но мы все замечательно придумали, как организовать. Сейчас все согласовываем, вот, и продумываем очень интересные маршруты в том числе. Вот, поэтому приходите к нам, следите за новостями.
0: Слушайте, Мария, вы девушка юная, симпатичная, и многие, наверное, думают, что с ней договариваться? Она вот так красиво все рассказывает, что она такой директор, все. Сейчас выйдет замуж, нарожает детей, плюнет на все это. Там. Вот, вы как вот на такую бы позицию, что бы вы ответили?
1: Слушайте, дело в том, что я нахожусь постоянно в гараже в нашем. Ага. Вот,
0: там не выйти замуж, да, я согласен с вами.
1: Да, у меня все семейные на работе, да и на работе служебные романы я не приветствую, так скажем. А приходят у нас кто покупать? Мужчина с порога заходит, у меня кризис среднего возраста, я хочу мотоцикл, и жена следом идет вот такая. Поэтому тут тоже без вариантов. Работаем, Александр, продолжаем работать.
0: Спасибо, что не ответили на страхи, но, может быть, и не надо, действительно. Хорошо, а что касается экипировки, что там с ней происходит? И есть ли у вас какие-то великие бренды, там, Adidas, Nike?
1: Нет, настолько великих, конечно, нет. У нас всего лишь есть AGV, всего лишь. Вот, Dynes, TSX, это вот если из зарубежных, да. Сейчас я там еще отсматриваю по Alpine заказ, надеюсь, что я не совсем поздно и успею что-то выкупить. Вот, и очень наш любимый бренд Starks, Even Faster, Dragonfly. Со Starks мы сейчас выпускаем коллекцию, вот у нас была детская коллекция Cross Enduro совместная. Сейчас мы такую же линейку выпускаем для взрослых ребят, кто любит кататься и хочет выглядеть красиво.
0: А Dragonfly прямо вот вообще хорошая компания, она наша, отечественная, и очень такая одежда.
1: Они
0: сейчас, удивление,
1: да,
0: прямо,
1: были, да, представлены в ЕКБ, кстати говоря. Очень многие там вокруг них крутились, меня это сильно порадовало.
0: А вы там были?
1: Конечно.
0: Так а что не рассказываете,
1: а
0: Мария?
1: А сейчас расскажу, у нас еще целых 30 минут с вами.
0: То есть с экипировкой она вполне приличная. А что касается цены? Ну, такой стандартный вопрос, касающийся всех ваших предложений. Вы вообще дорогие по цене, средние или там премиальные, или бюджетные?
1: Ну, смотря с чем сравнивать, например.
0: Ну, сравните с чем-нибудь, чтобы люди так, ну, прикинули.
1: Я считаю, что это недорого, потому что, ну, куртка порядка 14-16 тысяч, это экипировка, да, с защитой локтей и плечей, это недорого. Вот, тем более, что она усиленная, действительно качественная.
0: Ну, это да. Не кожа, конечно.
1: Нет. Кожа подороже, в районе 30-35 у нас мужские куртки. Но она прям классная, плотная, там, по-моему, четверочка, что ли, плотность у нее. Вот, действительно хорошая, качественная кожа. Но как бы сейчас бессмысленно ее обсуждать, потому что очень жарко. Угу. Вот, ну, не знаю, для мерзляков, наверное, да, но маловероятно, что есть такие мужчины. Вот, очень классные сетки, новая линейка вышла у Старкса, мужская. Она полностью с защитой и груди, и спины уже идет. Air Shell называется. Вот на текущую погоду вообще замечательно. Она тоже что-то порядка 16 или 18 тысяч, я там точно не помню. То есть, ну, до 20 тысяч куртка, как будто бы это недорого в текущих реалиях за полную защиту тебя. И, ну, я всегда считаю, что лечиться потом дороже. Ну,
0: это правда, да, истинная, да.
1: Вот, поэтому, ну, и джинсы тоже примерно, там, не знаю, 11, 12, 15 тысяч. Тоже как будто бы недорого с защитой-то.
0: Слушайте, а для детишек джинса дешевле или наоборот дороже, чем... Ну, там, потому что так вот кажется, ну что ребеночку, да, там ты же в два раза меньше тряпки потратил, правильно? А не факт, может быть, как раз...
1: Сложность именно, вот если мы говорим про детскую экипировку, вот наша, которая отшивалась, да, она не прям сильно дешевле действительно взрослой одежды, но сложность заключается в тираже, во-первых, во-вторых, в печати и в размере. Вот, потому что чем это мельче, это более детализировано обычно. Тебе нужно лейкало согласовать, да, там еще плюс есть такая история, как мне объяснял Леша из Starks, это директор компании, что у нас не так много компаний, которые действительно качественно печатают на ткани. Поэтому кроссовая одежда, она не прям-таки дешевая, несмотря на то, что это действительно расходник, в общем-то. Вот. И получается следующая история, что найдя хорошее качественное предприятие, да, ты тратишь очень много времени, сил, тестовых дней и ткани на то, чтобы оно качественно отпечаталось, да, потому что яркость кроссовая, кросс-эндуро одежда – это яркая прежде всего, как правило. Вот, и поэтому получается, что ты тратишь время, средства вот на эту историю, да, и себестоимость, она не получится маленькой априори, вот, плюс, если мы говорим там про туринговую одежду, да, ну, уходя от разговора про детей, да, туринговая одежда, она включает очень много элементов. Молнии, заклепочек, затяжечек и прочего,
0: всякие
1: и прочего.
0: Петелечки,
1: да,
0: зацепочки, да.
1: И получается, что там условно на какую-то самую базовую модель у тебя может быть доходить до 140 там подрядчиков по каждой вот этой вот петелечке. Ну, конечно, это банально, это время все согласовать, сделать, разработать, пришить.
0: А вы хотите вообще свою коллекцию прямо забрендировать ее, да?
1: Она у нас, да, забрендирована. Ну как, она совместная. Это ко-маркетинг, совместный проект, совместная одежда. Вот, там и Artmoto подписано, и Иван Фастер, да. И, кстати...
0: Иван Фастер — это быстрый Ваня? Быстрый Иван?
1: Да, Иван Фастер 56. В первой сотке он, в любом случае. Вот, и... Ну, я довольна, что делают ребята, как они нам помогают, как они поддерживают все наши идеи. Спасибо им большое, конечно, за это.
0: Давайте тогда пробежимся еще быстренько по шлемам и по ботинкам, потому что, ну вот я сужу, потому что спрашивают у нас здесь Форт МФГ, приезжают прямо вот, ну, наверное, даже ботинки больше, чем шлемы даже, наверное, почему-то.
1: Смотрите, у нас в основном какая история, что мы спортивной, например, одеждой не торгуем, потому что чаще всего хотят альпину, альпина это дорого, вот, ее стараются притащить как-нибудь в серую. Комбинезоны, потому что я даже не знаю, там больше 100 тысяч, а то и под 200 они плюс-минус такие адекватные, если. Вот, а у нас все-таки ценовой сегмент, он ниже, объективно. Поэтому у нас в основном городская какая-то обувь, это сейчас меня закидают помидорами 100%.
0: Не закидают, некоторые вообще не понимают, о чем речь.
1: Но те, кто понимают, и те, которые за безопасность говорят, что надо на шарнирах обязательно обувь, ну, мне ходить невозможно, ну, честно. То есть человек чаще всего покупает, потом складывает. Это только те, которые, ну, действительно, либо очень много катаются, либо далеко катаются, они понимают. Либо уже, которые, ну, объективно разложились, они уже сразу такие на шарниры переходят. Вот.
0: В смысле, разложились, это у них ноги разложились, руки.
1: То есть, да, да, разъехали, сели на шпагат и уже больше не хотят садиться на шпагат, а они надевают...
0: Без ботинок,
1: да, чтобы пятки не торчали вверх, вот, и поэтому чаще всего берут все-таки городские кеды какие-то, усиленные с ДО3 хотя бы, вот.
0: Давайте
1: и...
0: социальную рекламу, все-таки Арт Мотогарш, вы же директор, не рекомендует ездить без экипа и насчет обуви?
1: Нет,
0: несмотря
1: нет,
0: на любую
1: само
0: жару.
1: Собой, то есть у нас ребята, которые, ну вот мы даже обсуждали проект вот этот по запуску, по выкатке первачков, да, или тех, кто давно не катался и так далее, обычно, насколько я знаю, в мотошколах что говорят, должны быть перчатки и шлем. Я категорически против такой истории, потому что ты выкатываешься в город. Там не столько может от тебя что-то зависеть, сколько может от кого-то. Вот, и если ты будешь не в защите, все, ну как бы зачем? Зачем тебе вообще это нужно? Чтобы еще больше испугаться, чтобы
0: потом вообще
1: не захотеть. С другой
0: стороны, люди как мотивируют сами себя? Да ну нафиг, такая жара, да я такой опытный, да что, и едут в тапочках.
1: Есть такая история, да, там на второй-третий сезон включается, что я уже все могу, все умею. У меня, вот я четвертый сезон катаюсь, и не так давно катаюсь.
0: Ну вы все время в ботинках, я надеюсь?
1: Я всегда в экипе, какая бы жара ни была, хотя бы должны быть наколенники, ну то есть если не мотоштаны, то хотя бы наколенники, всегда в обуви, всегда я в куртки, ну, черепаху на меня худую не подобрать, к сожалению. Обязательно шлем, само собой, и перчатки тоже всегда закрыты. Ну, конечно, признаюсь, в Грузию ездила в перчатках без пальцев, меня все сильно ругали, но в жару 43 градуса мне просто было не надеть перчатки с пальцами, ну, честно. Поэтому я всегда за полную экипировку и своих клиентов, и своих девочек, комьюнити свое всегда ориентирую, что лучше вспотеть.
0: Смотрите,
1: жаркости не ломят.
0: Вот кидаю вам идею. Может быть, сделать такое движение, может быть, даже глобальное, всепланетное, что, например, ни в каком магазине мотоэкипировки вам ничего не продадут, если вы не предъявите остальные элементы старые. Если у вас их нет, покупайте, иначе все, свободен. Вот иди без шлема езди. А там же стоит полиция рядом.
1: Это подкуп. Это сговор называется.
0: Ну, кстати, это же во имя правильного, если так помечтать.
1: На самом деле, да. На самом деле, да, у меня был такой клиент, который пришел, забрал бинельку. Такой, я поехал. Я говорю, куда вы поехали? Он такой, ну как, куда? Домой. Я говорю, шлем где? Где экипировка? Я его не отпустила, отправила его на такси домой, он приехал в экипировке, ну, точнее, экипировкой,
0: да?
1: Он в нее переоделся при мне, и только после этого я его отпустила на мотоцикле, потому что, ну, блин, в моих интересах, чтобы они ко мне возвращались, и в целости, и сохранности, само собой. Ну, и как бы, да, я сторонник того, чтобы люди были одеты.
0: Я предлагаю музыкальную паузу, коротенькую, буквально полторы минуты возьмем сейчас и вернемся в студию скоро совсем. Будьте с нами.

0: Божественный рок-н-ролл от The Swinging Blue Jeans. Ну, это классика рок-жанра. Я напомню, в гостях у нас красивая женщина Мария Фабия. Вспомнил, да? Директор арт-мотогаража. И мы говорим о жизни мотогаража, о разных моментах, которые, ну, мне кажется, важно отметить, чтобы понимать, что там можно у вас такого интересного, полезного для себя или приобрести. Приобрести во всех смыслах. Это может быть и в виде знаний каких-то, и в виде там друзей-товарищей каких-то найти и так далее. Ну и, а если деньги есть, а есть и такие люди, у кого есть деньги, то можно даже какую-нибудь и действительно мотоцикл приобрести. А есть у вас уже что-то такое, что можно считать бестселлером? Что прямо люди звонят или приезжают, говорят, ну, слушайте, вот у вас, конечно, дофига всего, но все это ерунда, а вот это прямо вообще вот...
1: Знаете, у нас несколько таких моделей. Вот я когда в ЕКБ летала сейчас на мотофестиваль, ну, в частности, я летала на женский первый мотофорум, вот, и там была представлена Бента, чьим дилером мы тоже являемся. И также был еще один дилер, который также торгует Benelli и Kiji Motor, как и мы. Вот. И пообщалась я, ну, видимо, это то ли директор, то ли руководитель отдела продаж был. И, честно говоря, ну, мы не вдавались в подробности. И пришли к мысли, что, например, у Бенда есть тоже свои флагманские модели. Ну, это, в частности, LFC-шка 700, 950. Вот у нас Dark Flag идет очень хорошо. У нас одним разом пришли в один день, купили 3 штуки сразу. Мы сидим теперь, понимаем, что мы снова пустые. Вот у нас отгрузка, они все мотоциклы уже раскуплены. В общем, у нас техника приезжает и уезжает тут же. Это, конечно, хорошо.
0: А что это
1: хорошо
0: за мотоцикл? Вы извините, просто для серых людей. Нет, Бенда, мы знаем, так, что есть такой китаец, симпатичный вроде как. Но там же целая большая линейка. И там дорогие, дешевые совсем. А что-то, видимо, компромиссное берут?
1: У них нет. Что интересно, нет. У них, в принципе, вся линейка очень ходовая. Она не супер широкая на самом деле. Удобно зато запоминать. И сделаны все мотоциклы таким образом, что они находят свою целевую аудиторию и очень быстро. То есть у нас очень хорошо идет шиншилла 350.
0: Кто?
1: Шиншилла. Такое замечательное название. Просто я тащусь, честно. Вот. Такая же есть 500-очка. Есть вот эти LFC-шки, есть обычные, есть прошка на широком колесе. У нас тут, я приехала с ЕКБ, у меня просто батарея этих прошек на обслуживание сервисное стоит.
0: В смысле, сразу сломались?
1: Нет, ТОшки.
0: А, сразу
1: просто
0: купили?
1: Купили, и сервисное обслуживание, ага. ТОшки, у кого нулевое, у кого первое уже. Вот, и я смотрю, просто такая батарея этих прошек стоит, а у них колеса широкие, они места много занимают, мы сегодня их пачками уже раздавали, я говорю, давайте раздавайте уже клиентам, их хозяевам, потому что ходить негде уже. Вот, такая флагманская модель. Dark Flag очень хорошо, 950.
0: Какой порядок? Миллион стоит?
1: Вот Dark Flag, да, там, по-моему, что-то 950 тысяч она стоит. Вот. Прошка тоже около того, 990, если не ошибаюсь. Вот. Ну, такой диапазон цен. 470, вот это шиншилка у нас. То есть, ну, порядок цен, в принципе, на каждого найдется мотоцикл. Наполеончики тоже очень хорошо идут, 500.
0: Кто?
1: Наполеон.
0: Так называется?
1: Да, ага. Да, Наполеон,
0: ну, круто,
1: 500.
0: Кто-то придумал, молодцы. Да,
1: да, да, да. Ну, кстати, в этом плане у них маркетинг очень интересно работает, мне нравится. Очень легко запоминать, вот, и они такие прям сразу на слуху получаются, поэтому сильно рассказывать не приходится про мотоциклы, потому что они, ну, привлекают название.
0: Я уже вижу, кстати, какой-то средний хороший такой турэндуро называется Моторадио 1400, например.
1: Средний турэндуро 1400.
0: Почему, кстати?
1: Это очень хороший подход. Вот, например, Kiji Motor очень хороший сейчас модели, за которыми охотятся, это спорты и турэндуро. У них вышли 450 ралли, 800-очка, такая же модель, но побольше, 800 RR, спортивный мотоцикл, 921 Naked, это 921 RR, но это уже достаточно дорогой мотоцикл, 1 200 000 он, по-моему, стоит, если цены не обновили. Вот, то есть, ну, такой уже весомый, скажем. Ну, вот как-то так. У Мотомарини я ранее назвала. Мы, в общем-то, взяли такие самые ходовые модели, которые все знают. Вот Леша Ветер катается на Мотомарини, 700-ки на спицах он катается как раз.
0: А вы на чем сейчас катаетесь? Ну, наверняка многим интересно, на чем директор салона ездит.
1: Я катаюсь на Honda NC-шке 750, и все меня, естественно, спрашивают, а почему не китаец? А потому что
0: Давайте я спрошу, а почему не китаец?
1: А потому что, Александр, очень я ждала вот как раз-таки вот этот ралли 450 от Kyuji Motor, и он мне по росту не подошел. Представляете, несмотря на то, что его занизили.
0: Ну, девушка высокая.
1: Высокая, но
0: то есть,
1: он,
0: в смысле, излишне высокий, излишне низкий.
1: Его занизили. Получилось, что занизили ребята на 4 сантиметра. Он все равно мне высокий. У него центр тяжести больше к баку. И я понимаю, что мне его прям тяжело. Вот прям тяжело. 25 июля у нас вот этот тестовый день будет. Я хочу на нем прокатиться, потому что, ну, на нашей технике-то я не могу кататься. Думаю, ну, как бы вот так вот, если его потаскать, покатать.
0: Мария, вы выпускаете, у вас есть наверняка возможность открыть ночью, да? И
1: там
0: аккуратно
1: по пробегу
0: сама...
1: видно будет.
0: А
1: хотя
0: у вас
1: если
0: еще
1: скрутить
0: там на сигнализации все, это ладно. Никак, да? Так.
1: Ну и вот, короче говоря, хочется прокатиться, попробовать. Может быть, действительно, я и справлюсь с ним. Вот, но я еще на Бенду так очень сильно зарюсь.
0: У нас время закончилось практически. Два слова про Екатеринбург. Как все было?
1: Екатеринбург очень интересно. Мне понравилась сама концепция, в принципе, мото-женского фестиваля. Организаторы, конечно, молодцы. Единственное, как я и говорила им, что не хватило навигации, потому что вот этот павильон, где находился сам женский мотофорум, он был крайне непримечателен. То есть я пошла в музей, проходя мимо, увидела вывеску, вообще с другой стороны, не с основной части. И вот таким образом я попала.
0: И попала случайно.
1: И попала случайно, хотя я целенаправленно летела туда. Да, я летела, я ехала не на мотоцикле, чтобы сэкономить время. То есть, ну, из Питера туда порядка 3 дня комфортно, чтобы было. Плюс я летела с подругой, которая еще только сдает на права. Вот ее мотоцикл стоит у меня в салоне, ожидает ее. Будем ее тоже выкатывать. Вот, и поэтому мы полетели на самолете. Целенаправленно, но в целом идея очень классная, очень классные спикеры, девчонки молодцы, замечательно выступили.
0: Там прямо жестко, никаких мужиков, то есть только женщины?
1: Нет, мужчины приходили слушать, действительно очень много было мужчин, что интересно, слушали про женские проблемы, как это не банально, не прискорбно, не знаю, как это сказать, вот, интересовали, прискорбно, не знаю, как это сказать, вот, интересовались.
0: По-моему, такого не было раньше.
1: Нет, это действительно первый женский, ну, во всяком

0: есть над чем поработать, объективно, но как и всем нам.
1: Ясно. А у нас время закончилось. Большое вам спасибо. Как всегда, мы ничего не успели, поэтому предлагаю вам периодически к нам заглядывать. Мария Фаби, директор арт-мотогаража, замечательного мотосалона петербургского, который открылся, ну, по весне, можно сказать, и вот прямо бурно цветет пока что, да? И, надеюсь, ну, вот пока тенденция такая, только, так сказать, на развитие. Спасибо вам большое. Счастливо.
0: Вам спасибо.
1: Успехов и удачи. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем добрый вечер. Здравствуйте. В эфирной студии Александр Цыпин. И это программа автомобильных новостей. Также здесь в студии постоянный автор и ведущий Илья Плисов. Илья, приветствуем. Добрый день.
3: Александр, привет. Всем добрый вечер.
2: Я напомню, что Илья эксперт, наш петербургский замгендиректора компании «Евроавто». Он знает про автомобили все и про автомобильные новости еще больше. И посему анонс сегодняшней программы прошу, Илья.
3: Сегодня 12 июня, кстати, с праздником, у нас сегодня День России,
2: да.
3: И анонс того, что пробежало за эту неделю перед нашими глазами, да и вообще того, чего хотелось бы обсудить, анонс. Осторожно, на улицах стало тепло, и автомобили горят как свечки. Автодор планирует помогать уставшим водителям. У Тесла есть шансы проехать 400 тысяч километров, но у Тойоты их больше. Робот-регулировщик вышел на работу в Китае, а полиция устроила погоню за козами.
2: Ну, замечательные, мне кажется, новости. И никаких сомнений, что будет интересно. Итак, поехали.
0: Происшествия.
3: Ну что же, начнем с зарубежных происшествий. Знаешь, вот когда-то, когда мы начинали первые свои разборочные эксперименты, когда разбирали автомобили, у нас с коллегам показалось, что будет прекрасно сделать в качестве рекламы, отпилить половину автомобиля и повесить ее на стене дома. И ты знаешь, мы так и проработали, наверное, лет 10 провисел задняя часть автомобиля. По-моему, на тот момент это была задняя половинка Мерседеса 190-го.
2: Точно, я помню.
3: И вот такая да, как да. Будто бы он въехал в эту стену, да. И там он висел. В общем, на самом деле, не оригинальное решение. Много кто пытается привлечь к своему автобизнесу, зачастую это, конечно, автобизнес, привлечь к автобизнесу свое внимание, да, вот такими способами. Но тут у нас новость, которая меня порадовала, наверное, я выбрал ее потому, что она напомнила о нашем боевом прошлом. Вот новость. Смотрю, и я вижу прям такую же точно рекламу, да, только висит нос автомобиля из фешенебельного такого здания, стеклянного. И мне кажется, что вот люди рекламируют автосалон Джайка, потому что там написано Джайка, и, в общем, они таким образом показывают, что вот же у нас они здесь машины, в общем, автомобиль как будто бы высовывается своим носиком, капотом, колесами.
2: А такое ощущение, что даже колеса крутятся.
3: Да, и они крутятся, да. И, в общем, эта необычная сцена была зарегистрирована в порту порт Алгери. Значит, что на самом деле произошло? Никто ничего не собирался рекламировать, а просто автомобиль, водитель, из которого неловко управлял автомобилем, выехал наполовину из автосалона. Никуда он не собирался ничего рекламировать. Ага. Вот, ему, кстати, очень повезло, потому что в большинстве случаев, когда автомобиль оказывается в такой ситуации, выпадает с парковки, начиная с третьего этажа, зачастую это смертельно. Вот, но тут все живы, и я думаю, что он отделался легким испугом. Не знаю, насколько ему понравился. Но реклама этому салону Джайка точно обеспечена.
2: Это правда, да.
3: Это правда.
2: Да.
3: Вот. Дальше давай мы перейдем, наверное, к третьему вот видео, которое у нас есть. У нас прямо много всяких видео, такая большая подборка. А, ну давай здесь, раз уже остановились. Тут как-то старая история, она уже годовалой давности. Вот, но она... или мы вот к этому все, Александр.
2: Как скажешь.
3: Ничего не трогаем.
2: Не трогаем.
3: Значит,
2: так.
3: Те, кто смотрит видео, видят, а остальные просто наслаждаются описанием. Значит, сейчас у нас будет длинная подборка летних возгораний всяких разных электровсего.
2: Разных пожаров.
3: Да, разных скутерных пожаров, автопожаров. Значит, подборка оказалась невероятно большой на этой неделе. Почему-то как-то они все собрались. Видимо, везде наступило лето. Вот, и в данном случае вот мы видим видео, когда сгорает скутер. Сгорает он буквально за минуты. И у нас должна быть какая-нибудь мысль, почему мы это дело показываем. Мы сейчас о ней расскажем. А ты переключай следующее видео. Они прям все примерно одинаковые. Я просто буду перечислять. Вот на следующем видео у нас есть Leap Motor. Честно говоря, это один из не самых известных китайских производителей здесь, в России. Но, тем не менее, он известен в Китае.
2: В смысле, это бренд-производитель?
3: Бренд-производителя, да.
2: Понятно,
3: как вот BMW, Mercedes, Hanchi и Leap Motor. Вот есть такой автомобиль. Он заряжался и сгорел. Вот.
2: А, это электро.
3: На электроавтомобиле. Да, значит, вот сейчас вся вот эта будет подборка. У нас тут десяток этих видео. Давай прямо вот дальше. У нас скоростная автомагистраль Ямуна в округе Гутам-Будхнагар, штата Уттар-Прадеш. Это в Индии. Вот в Индии нельзя оказаться где-нибудь просто так. Надо обязательно перебрать весь этот набор словосочетаний. Загорелся роскошный автомобиль. В данном случае Ягуар. Кстати, вот мы обращаем внимание водителей, что горят не только китайские автомобили, как можно. Вот видишь, твой любимый Джаггер, Александр, да?
2: Да, да.
3: Вот, да. И дело в том, что европейские автопроизводители вслед за китайскими, они ринулись в эту электрическую черную дыру, прорву, и оказались в той же ловушке, потому что батареи очень уязвимы и загораются надо не надо. Вот мы видим горящий Ягуар. Листаем дальше наше видео. Где у нас? В очень экзотических странах все это загорается. Район Каджуру в Куритибе, недалеко от дороги БР-277. И тоже мы видим следующий автомобиль. Это автомобиль Volvo C40. И как мы видим, ну, это, видимо, в Бразилии. Ну, все начинают выяснять, что же произошло. На самом деле, очень простая история. Дело в том, что такие автомобили электрические очень подвержены возгоранию, начиная с аккумулятора. Вот, дальше у нас видео с BYD, тоже в Бразилии. Ну, мы видим, что там достаточно жарко, да, становится. Может быть, это очень сильно помогает распространению пожара. Вот, это у нас уже свежая новость. Это в марте такое произошло. Отец с сыном успели эвакуироваться. Вот для чего, вот почему мне, вот, например, важно посмотреть, Александр, ты тоже посмотри. Автомобили горят очень быстро. То есть настолько быстро, что люди
2: что ты этого не ожидаешь.
3: Люди еле успевают никак, выбраться из автомобиля, да, и даже если успевает выбраться сам водитель, понимая, что произошло, зачастую пассажиры оказываются в неведении. Несколько вдохов ядовитых паров этого аккумулятора могут оставить тебя внутри, а снаружи может быть не открыться автомобиль. Поэтому вот что хотелось бы сказать в эти летние деньки, которые становятся по-настоящему теплые. Дорогие друзья,
2: нет систем пожаротушения, как на самолетах?
3: Хороший вопрос. Вот несколько передач назад мы с тобой обсуждали, что в Китае придумали одеяло, которое накрывает и исключает доступ кислорода.
2: Да, таким
3: автомобилям вроде все тухнет.
2: Ну или пена какая-нибудь,
3: да,
2: мгновенная.
3: Но на самом деле ни пена, ни вода, никакие одеяла не помогают остановить горение по той простой причине, что аккумулятор устроен таким образом, что там есть химические, достаточно химических веществ для взаимного окисления. Вот знаешь, когда космический корабль улетает в космос, там же нет никакого кислорода, там же вакуум.
2: Да, вообще-то.
3: Да, начиная там с 30 километров, или даже с 300 километров, там заканчивается атмосфера, и лететь куда-то надо. Что-то же там горит, вот что там горит? Там горит не только топливо, там есть специальные окислители, которые взаимоокисляясь, их достаточно для того, чтобы поддерживать горение. Поэтому нельзя ракету накрыть одеялом, чтобы она потухла.
2: К сожалению.
3: А может быть и к счастью, потому что в большинстве случаев надо, чтобы двигатель у ракеты все-таки работал. Там обратно есть проблема поджига. Вот, например, электрическая свеча не работает в ракете, потому что то место, где загорается, оно на самом деле такое агрессивное, там высокая температура. И вот, например, в двигателе внутреннего сгорания свечой ты можешь, ну, хотя бы в бензиновом двигателе, да, свечой ты можешь разместить ее прямо в камеру сгорания, и она там находится, живет долгие годы. Их, конечно, надо периодически менять. Самые классные платиновые можно не менять по 50, 70, иногда даже 100 тысяч километров. Но тоже менять нужно. Напоминаю всем, дорогие друзья, что у вас в автомобиле есть много изнашивающихся частей. Вот, например, Александр не всегда с этим согласен.
2: Не всегда.
3: Вот, например, считает, что фильтр менять не обязательно, а масло надо. Но рекомендую...
2: Нет, секундочку. Масло надо доливать, а если фильтр у тебя хороший, какой-нибудь МАН, то его можно использовать годами.
3: Нет, нельзя его использовать годами, Александр. Менять надо все, и потом не удивляйся, если у тебя мотор не проходит тот ресурс, который предусмотрен инженерами. Значит, ну, давай мы закончим нашу пожарную историю. Если ты закончил уже показывать всякие наши автомобили, что у нас еще где горело? У нас, вот, кстати, ну не знаю, вот,
2: вот
3: у
2: в Нью-Йорке, был, например, да.
3: В вот. Нью-Йорке. У нас грузовик, вот давай, грузовик с электромобилями. Вот, вот это самое, наверное, эпичное, которое вот на автовозе. Там несколько видео прямо есть. Никуда ничего не делают эти автомобили электрические, которые едут на автовозе. Никого не трогают, они не заведены, они ни к чему не подключены. И вместе с тем они, прямо находясь на автовозе, они все дружно сгорели. То есть загорелся, конечно, один и зацепил всех остальных. И, в общем-то, это полностью эпичная история. Если найдешь такой вот автовоз, то...
2: Вот это кажется, да? Вот
3: то он. Это выглядит, конечно... Да, это он. Это он издалека, вот автовоз, который вез автомобили, ну и, собственно, не довез.
2: Ну, какие-то кровожадные у тебя сотрудники, которые подбирают такое. Но оно поучительное.
3: Да, все. Знаешь, вот как-то они попадаются нам периодически. Иногда мы вставляем, нет-нет, да вставляем такую штуку. Но к чему? К тому, что у нас, кстати, законодательство вышло по запрете парковок автомобилей, да, электрических на местах, где не оборудовано пожаротушением. Но мы так понимаем, что даже на открытом воздухе пожаротушить их не представляется никакой возможности, даже если пожарные вовремя приезжают. Кстати, я был свидетелем не раз горения обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания по разным причинам. И все, что могут сделать МЧС или пожарные, ну, самое такое полезное, это дождаться основного прогорания и защитить соседние автомобили.
2: А вот здесь нельзя было все-таки аппарель опустить, чтобы успели съехать машины, которые еще не горят на втором этаже? Или...
3: Александр, как тебе не хватало на этом пожаре? Да, я вижу твою боль и переживания за автомобили, которые еще не успели зажечься, и хотелось бы их спасти.
2: Пробег маленький.
3: Да, нулевой пробег, они новые. Вот, и проблема заключается в том, что эту аппарель надо как-то управлять, а в этот момент пульт управления немножко горел.
2: Опламился.
3: Да, ну, находился в дыму, во всяком случае, и туда входить было небезопасно. В общем, автовозы горят целиком, автомобили горят целиком, хоть с двигателем внутреннего горения, хоть электрические. Вот. И в этой связи большая рекомендация всем в своих собственных автомобилях быть максимально внимательными, потому что это происходит совершенно случайно по пути. Вот у нас здесь были видео, в которых автомобиль просто ехал, снизу появились искры, и он разгорелся. В общем, чего у нас только не было.
2: А тут еще пожарное СТО какое-то.
3: Пожарное СТО, да, да, да. И тоже, кстати, вроде с электрическим автомобилем. Это местный, российский. У владельцев был Porsche, над которым они активно работали. И блогеры, да, и они рассказывали, как они дорабатывали этот автомобиль. Тут, правда, иногда все возникает вопрос, не доработали они его до пожара. Но возможно, что это совершенно обычная история, когда электроавтомобиль сгорает без какого-либо вмешательства в его конструкцию. Ну что же, хватит нам этих пожарных происшествий. Напоминаем, что пожары — это опасно. Позаботьтесь о лесе, не зажигайте ничего там. Все, что зажгли, тушите. Ну и аналогично с автомобилем. Если у вас вдруг какой-то запах дыма, сначала выскочите из автомобиля, а потом оцениваете обстановку. Потому что на это уходит... в общем, автомобиль начинает гореть за 30-60 секунд. И все. Времени очень мало.
2: Вообще это поразительно и непонятно. Ну, вот мы как привыкли? Разжигаешь ты костер, чтобы там этот мясо пожарить, да, где-то в парке. И оно не загорается никак, эти дрова, эти, да, даже, да, даже сухие.
3: Мне очень нравятся вот эти пионерские, помнишь, такие пионерские инструкции, как разжигать костер в сыром лесу. И обычно те, кто не проходил специальных курсов, разжечь ничего не мог.
2: Вот именно, да.
3: Вот, а тут видишь, уровень такой изменился, и теперь любой, можно сказать, непрофессиональный пионер может поджечь автомобиль. Ну, он, собственно, сам загорается. Ну что же, законодательство.
2: Да, законодательство, друзья мои, в рамках программы автомобильных новостей.
1: Законодательство.
3: В Госдуму внесли такие законопроекты о возврате утильсбора на авто для многодетных семей. Мы разговаривали об этом буквально в прошлом эфире. У нас был депутат, который борется за голоса своих избирателей и борется за многодетные семьи, в общем-то. И внесен этот законопроект был 8 июня. Предполагается компенсировать оплаченный утилизационный сбор на автомобиль для многодетных семей. Документ опубликован на сайте Нижней Палаты. В общем, все это случилось. Мы хотим вот лишь это подтвердить, что оно никуда не делось. А то иногда Александр спрашивает, а чем же закончилось? Вот выступил... Вот выступил депутат. Ну вот закончилось внесением в Нижнюю палату. В общем, есть много подписей, да, которые говорили о том, что законопроект такой имеет смысл. И будут такие многодетные семьи, которые покупают автомобиль, и им этот утильсбор как-то, видимо, вернут.
2: Если то есть они как бы с дуру заплатили, все заплатили. Теперь Дума опомнилась, говорит, давайте мы вам вернем.
3: Не с дуру, не с дуру. Люди платят не с дуру, а по закону, Александр. Они... Есть небольшая разница в формулировках. Вот, никуда им не деться, если ты покупаешь автомобиль. За большинство автомобилей ты платишь утилизбор за что-то больше, за что-то меньше, да. Вот, и, соответственно, им предлагают его как-то, видимо, вернуть. Ну, будем наблюдать, получится это или нет. И я напоминаю, что наша любимая практика – практика чернобыльцев. Когда внезапно все становились чернобыльцы, или у всех становились друзья чернобыльцы появлялись, и у парней в красных пиджаках появлялись друзья чернобыльцы, родственники чернобыльцы.
2: И вообще все мы моряки загранплавания, и пилоты.
3: И все это было, да, все это было ради ухода от налогов. И есть подозрение, что многодетных семей тоже будут использовать для таких схем, потому что обычно у самих многодетных семей не столько денег, чтобы покупать большие автомобили и возвращать за них утилизбор, а вот специально обученные люди, которые знают, как пользоваться законами, они, конечно, найдут в этом лазейку. Вообще сомневаться не приходится. Потом будем ждать, вот через полгодика после приема будем ждать мошеннических расследований, да, расследований на тему 159 статьи, как воспользовались незаконно возвратом утилизбора, не будучи многодетным каким-нибудь отцом.
2: А мы будем следить и потом расскажем, чем
3: все кончилось. А все об этом узнают, да? Обязательно будут эти взрывы. Ну, просто полгодика надо подождать, и все будет.
2: Ага, хорошо. Ладно, продолжаем.
3: Дальше. ЛДПР у нас тоже борется за голоса и за места в парламенте. Леонид Слуцкий предложил отменить штраф за забытые водительские права.
2: Я впервые за ЛДПР прямо сейчас.
3: Впервые, да. Ну, почему? Мне, между прочим, Владимир Вольфович всегда импонировал. Его подача была совершенно бесподобна. Все эти годы, когда он был лидером партии, мы наслаждались политическим шоу, потому что без него это...
2: Ну, оратор чудесный.
3: Чудесный оратор. Да, да. Вот, ну и, конечно, ЛДПР должно поддерживать свое реноме, и в данном случае оно ищет отклика в сердцах автолюбителей. Что же предлагает? Слуцкий предлагает отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации и страховки в том случае, если сотрудник ГИБДД сможет подтвердить их наличие через электронную базу. Ну, я уверен, что ни один сотрудник ГИБДД не сможет подтвердить их через электронную базу.
2: А из-за отключения мобильного интернета ты имеешь в виду?
3: Да нет, он просто не сможет. Неважно, по каким причинам. Значит, долгое время мы с тобой обсуждали, что у нас очень цифровизованная страна, что у нас есть электронная база страховок, у нас есть электронная база наших с тобой водительских удостоверений, свидетельств о регистрации. И я, между прочим, как честный гражданин в госуслуге авто внес все эти документы. С надеждой какой? Когда однажды меня остановят или спросят подобный документ, я смогу их предъявить в электронном виде. А нет! До сегодняшнего дня ничего такого мы предъявить не можем. И электронная версия их есть, а предъявлений их нет.
2: Слушай, а фотография, например, вообще не катит?
3: Была неприятная история, когда сотрудник ГИБДД, который был, видимо, мотивирован так принять, он мне сказал, что мой коллега по ДТП имеет электронные права. Я спросил, а как это электронные права? А он показал фотку в телефоне.
2: Ага.
3: И вот в тот момент...
2: Ну, это же электронное устройство, телефон.
3: Электронное устройство, да. И вот в тот момент фотка в телефоне его убедила. Но во всех остальных случаях, когда это пытался сделать я, предъявить электронные права или СТС, или там...
2: Не прокатило, да?
3: Да, это не работает. И даже не работает страховка, на удивление, потому что страховка регистрируются, они вообще все электронные, они в электронной базе. И ладно бы мы с тобой находились на каком-то посту, знаешь, там на дороге нас бы остановили, действительно нет связи, мало ли там телефона нет собственного, или собственно телефоном не хочет пользоваться сотрудник. Вот, но это было на стационарном посту в спецполке, и никакого доступа до страховки у сотрудника не было, и ничего, кроме как предъявления PDF-версии на телефоне, не удалось. Вот, и в этом отношении предложение Слуцкого о том, чтобы проверять эти документы электронно, оно логично, оно продолжает общую логику, но не знаю, во что оно превратится. Как это описано? В целях снижения необоснованной нагрузки на граждан. Мне нравится. Целесообразно исключить административную ответственность по частям 1.2 статьи 12.3 КОАП за отсутствие при себе водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса. Вот что предлагают. Значит, из самых больших проблем, если у тебя нет прав, то тебе могут выписать 500 рублей, ну, типа, забыл, без документов управлял, если тебе не успеют в течение получаса подвезти, например, да? Вот. А вот если если у тебя нет СТС, то тебе сложно подтвердить, что автомобиль твой. И ты уезжаешь автоматически на штрафстоянку, что прибавляет еще 7000 рублей.
2: Да.
3: И полдня развлечений ко всей этой проблеме. В общем, давайте поддерживать ЛДПР Слуцкого, который с их помощью, может быть, эта штука решится. Очень удивительно, кстати, что приходится вот это разруливать, знаешь, вот годами. Годами простые элементарные вещи. У тебя есть права, ты прав, они внесены в базу. У тебя есть СТС, ты прав, оно внесено в базу. У тебя есть страховка, ты купил, она электронная, она внесена в базу. Но предъявлять ее надо физически. Даже, ну, да. не знаю, что сказать.
2: Ну ладно, идем
3: вот,
2: дальше.
3: Идем да, дальше. Да. Значит, поправили баги, как пишут нам Известия. Такой у них заголовок. В РФ расширили возможности обычных водительских прав управлять багги вездеходами. Понятно, что такое багги?
2: Да.
3: Это не жучки, это английские. Это багги, это такие внедорожнички маленькие с большими ходами. Кстати, очень-очень весело они ездят вне дороги.
2: По пересеченной местности.
3: По пересеченной местности, да. Я управлял как-то таким. Он удивительно устойчив. Он там машет колесами, а ты чувствуешь себя как в Мерседесе. Прям прекрасная история. Очень, кстати, опасная. У меня есть знакомый, который погиб, потому что он неаккуратно управлял. Есть такая печальная история.
2: В смысле, опрокидываться могут, да?
3: Да, опрокидываться, да. Это страшная история, потому что все-таки холмы, они могут оказаться выше, чем ходы подвески багги. Поэтому вообще вся эта техника на вне дороги — это прям история. Надо с большой осторожностью ездить. Лучше по оборудованным трассам. Вот, и что предлагают? Вездеходами и другими самоходными машинами можно будет с автомобильным водительским удостоверением. Соответствующий закон приняла Госдума. Вот тут, смотрите, никакой депутат, никакая партия не поучаствовали. Сама Госдума, не знаю, Госдуму-то никто не выбирает, выбирают в Госдуму. Вот, и тут предложила Госдума. На такой технике при каких условиях можно ездить, не получая специальных прав тракториста-машиниста, выясняли Известия. Вот, тут предлагают багги, квадроциклы, что понятно, и некоторые модели болотоходов. Вот. В принципе, меня тоже удивляло, зачем нужно получать права. Я понимаю, права на мотоцикл. Вот, то есть, ну, я получал права на мотоцикл. Там есть серьезная разница между тем, как ты управляешь автомобилем и мотоциклом. У тебя есть набор навыков, которые в машине не используются. Начиная с устойчивости, заканчивая тем, что ты одной рукой выжимаешь это, другой рукой выжимаешь все. И разыскиваешь нейтралку, особенно на отечественных мотоциклах. Это отдельное развлечение, поиск нейтралки. Вот. А если ты едешь на вездеходе, у тебя просто педаль газа меняется на какую-то кнопку, да, и в общем-то вся история стоит это на дороге более-менее одинаково. Тем не менее, нас всех дружно отправили в изготовление новых дополнительных прав. Ну, на нашем веку это еще произошло. Вот, и получилось, что мы, если захотим этим делом управлять, что-то типа вот тракторных прав, либо автоматически мотоциклетные нам годятся. Вот, а вообще, что я скажу по поводу прав? У нас же права, знаешь, написаны даже с иностранным языком. Там написано «permis de conduire», вот по-французски, что означает «право на вождение». Вот, и они настолько похожи на европейские права, что, казалось бы, очень хочется их предъявлять в Европе.
2: По-моему, раньше и предъявляли.
3: Предъявляли, да. Но в настоящий момент у нас эти права не соответствуют Венской конвенции. Вот, и они не годны для предъявления в Европе. То есть тебе могут не выдать автомобиль, например, на прокат. Или ты не имеешь права управлять этим автомобилем на территории Европы и вообще многих стран. И поэтому ты получаешь новые дополнительные права. Я как раз, вот у меня есть план небольшой оказаться в Европе, и там нужно мне порулить. Вот прям безысходная ситуация, прямо вот надо в аренду взять автомобиль. Ну, никак по-другому. Вот, и я должен снова получать водительское удостоверение международного образца, и оно очень короткое. То ли на 2, то ли на 3 года. Очень короткое. И оно, ты вот съездил туда, год-два прошел, и оно у тебя кончилось. Мне надо получать снова его, в общем, неинтересная история. Это тебе надо все проходить по новой, с комиссию сходи, в ГИБДД сходи, ну и денег каких-то заплати, естественно. Которые подорожали, напомню, что не так давно, в прошлом году, подорожало все, в том числе получение водительского удостоверения международного образца.
2: Ну, в таких случаях единственное, что успокаивает, что вот эти подорожания каких-то вот этих актов, они настолько редкие в жизни человека, ну, если все у тебя в порядке, ну, потому что там права, на сколько там, на 5, на 10 лет, правильно? Ну, в конце концов. Пошлина за получение паспорта.
3: За 10 тоже. Лет. За 10 лет,
2: ну,
3: права.
2: Ну, да, да, да, да. Пошли дальше. Что тут у нас?
3: Если у нас есть какая-то музыка?
2: Ну, у нас музыки
3: нам,
2: вообще.
3: Нам самое время что-нибудь такое?
2: Да, да, пожалуйста, без вопросов. Слушаем.
3: Что-нибудь печально-веселое можно?
2: Мы, да, такое поставим сейчас что-нибудь.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. В эфире «Автомобильные новости». Илья Плисов и Александр Цыпин. Мы каждую пятницу рассказываем вам все самое актуальное, что невозможно выкорчевать из нашей жизни.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Илья Плисов напротив меня, напомню, я напротив него, и оба мы смотрим в наши компьютеры. Ну, что у нас идет по расписанию?
2: Что там дальше? Мы сейчас посмотрим на рынок, что происходит на рынке автомобильном, мотоциклинном.
0: Да, все хорошо, поехали.
3: Новости авторынка.
2: Санкт-Петербург, центр экономического форума, вот этого, который прошел на той неделе, все, конечно, погрустили в смысле трафика, потому что было сложно куда-то добраться.
0: Зато «Лада» была, «Лада» наша была там.
2: «Лада», да, всякое такое. Ну и, значит, хвастались тем, ну или, скажем так, гордились тем, что подписано огромное количество контрактов на чуть ли не 6 триллионов. Представляете, такую цифру, 6 триллионов. Это вот все ждут этого экономического форума. Вот интересно, что будет, если его не будет? Куда же денутся все эти контракты, не знаю. Ну ладно. Среди всяких этих контрактов у нас есть деятельность Фонда развития промышленности. У нас наше государство, напомню, борется за то, чтобы автомобили производились здесь. И их запчасти производились здесь. И в этом направлении двигается очень активно Фонд развития промышленности, который, вот сейчас новость какая, за некоторое время профинансировал 100 проектов в автопроме на 126 миллиардов рублей. В среднем один проект, один с небольшим миллиардом. Да. Значит, по программе автокомпоненты. Автокомпоненты – это то, из чего сделаны автомобили, и то, чего Александр думает, что менять не надо. Менять надо не только…
0: Это же есть компоненты съемные, есть несъемные. Вот
2: фильтры – это те съемные компоненты, которые необходимо менять, Александр, с каждой заменой масла. Вот. И ФРП призван стимулировать отечественные предприятия создавать производство собственной компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники. Вот. По этой программе компании могут получить льготный заем от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей на срок от 7 до 7 лет по ставкам от 3 до, ну, до 5% годовых. Я напомню, что это совершенно беспрецедентные ставки на нашей территории.
0: Я вот еще не понял. Ты можешь простыми словами?
2: Простыми словами. Вот ты, Александр, смотришь, и тебе кажется, что нужно сделать производство масляных фильтров для Mini Cooper.
0: Так, хорошо.
2: И ты такой думаешь, мне не хватает миллиарда. Так. То есть мне нужно купить здание. Так. Мне нужно купить оборудование, нанять людей.
0: Я иду к Эльвире Сахипзадовне.
2: Ты идешь прямо в Фонд развития промышленности. С Эльвирой Сахипзадовной уже все это дело обсуждено. Она, конечно, с трудом это воспринимает, но тем не менее деньги выделяют.
0: Почему Mini Cooper, Александр?
2: Деньги выделяют. Нет, на это смотрят уже в Фонде развития промышленности. Он причем есть во всех, филиалы есть во всех крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Вот. И есть совершенно небольшая комиссия из пары человек, буквально, которая смотрит на то, что ты собираешься делать. И оценивает вообще, насколько у тебя это все перспективно. Во-первых, является ли то, что ты собираешься производить, автокомпонентом? То есть ты говоришь, мне нужны фильтры для Mini Cooper производить. Во-вторых, они как-то оценивают твои перспективы вообще, не загнешься ли ты. Ну, то есть сколько этих Mini Cooper'ов и сможешь ли ты, выпустив, не знаю, несколько тысяч или сотен тысяч этих фильтров.
0: Смогу ли я их продать?
2: Продать и окупить это производство и вернуть этот заем.
0: А еще они смотрят, хороший ты парень или нет, наверное.
2: И они смотрят, хороший ты парень или нет, какая у тебя кредитная история, безусловно. Вот, еще они смотрят, собираешься ли ты использовать робота в процессе производства. Потому что роботизация наше все. И 3% ты, Александр, получишь только если у тебя
0: будет
2: изрядная роботизация производственного процесса. Mm-hmm. Не просто один какой-то робот, ну, не знаю, там конвейер стоит у тебя, знаешь, такой лентопротяжный, просто перетаскивает фильтр от одного рабочего места к другому. Нет, те роботы, которые умеют обрабатывать, ну, делать сами какой-то достаточно большой производственный цикл.
0: То есть такая поддержка получается, да, если вот это все есть.
2: Да, если это все есть, то ты получаешь минимальную ставку на максимальный срок. Вот что у нас пишут, например, юбилейный профинансированный проект, этот сотый, про который нам говорят, это выпуск конструктивных элементов для легковых автомобилей. Компания называется «Chassis Systems Rus». Мне нравится, конечно, вот это «Systems».
0: Шасси или «Шасси»?
2: А как хочешь, шасси.
0: Хорошо.
2: Если ты француз, то безусловное ударение у тебя всех шасси. Вот это шоссе. Все на последний слог. Во французском языке они, да, не очень утруждались.
0: А если я француз в третьем поколении, то
2: ты можешь
0: шасси.
2: То можешь даже на согласную делать ударение, никто себе не возбраняет. Итак, Chassis Systems Rus, вот такое российское название, все русскими буквами, конечно, из Калужской области получил льготный заем в размере почти 500 000, 496 миллионов рублей, по ставке 3% годовых, что делает нам, ну, нам кажется, что у них много роботов. Она запустит 4 линии сварки с использованием, точно, с использованием роботизированных комплексов и наладит выпуск автомобильных подрамников. Эти элементы служат опорой и связующим элементом между кузовом и системой подвески, а также предназначены для крепления двигателей и трансмиссии. В общем, там такая большая железяка, очень сложная сварная, и видишь, они это налаживают.
0: Ну вот эта новость про деньги, и вот только что пришла короткой строкой новость, что Илон Маск стал первым в истории человечества триллионером.
2: Меня пугают такие цифры, конечно, потому что мы слышали все, миллионеры, миллиардеры, но триллионеры, это, конечно, сильно даже представить. Да,
0: представляешь, все остальные оскорблены, все, Илон Маск. Ну, слушай, триллион.
2: 40 Илона Масков составляют бюджет Федеральной Российской Федерации в этом году.
0: Да, но с третьей стороны...
2: Хотя нет, я вру, подожди, он триллионер долларовый.
0: Да, значит, больше.
2: Меньше Илона Маска нужен для такого.
0: Но получается, что ведь он же у нас производит Теслу, правильно? То есть автомобильные новости нормально попадают.
2: Да, автомобильная новость.
0: Да, триллионерство, новое движение.
2: Вот, ну, собственно, вот эта новость заключается о том, что ФРП делает постоянно поддержку автокомпонентов. Они потихоньку, нет-нет, да и начинают производить что-то. Я вижу, между прочим, кстати, два разных типа предприятий. Одни предприятия настолько завалены заказом, то есть они производят, в том числе фильтры, кстати, те самые любыми. И даже фильтры для мини-купера производятся здесь. Просто потому, что они идентичны многим BMW-шным. Да, ну то есть они более-менее...
0: Которые тоже производятся здесь.
2: Да. И, в общем, они подходят
0: туда. Слушай, ну вы же Евроавто, вы же наверняка заказываете что-то тоже. Вот вы же знаете, расходники какие-то, правильно?
2: У нас есть поставщики как местные, так и зарубежные. И, ну, к сожалению, местных все-таки на сегодняшний день очень мало. То есть производства, которые производят здесь в достаточной степени того, что нужно, не так много. Это происходит очень медленно. Пока что у нас там темпы недостаточны, чтобы за нашу с тобой жизнь успеть импортозаместиться как следует. Пока что.
0: Ну да, но с третьей стороны, а что вам самим производить? Зачем, если есть люди уже готовые, заточенные?
2: Ну, как бы, это противоречит стратегии
0: компании.
2: Стратегии государства. Стратегия государства заключается в том, чтобы зарабатывали собственные граждане, деньги оставались здесь, они выкидывались куда-то наружу. Вот, а чтобы наоборот, мы экспортировали уже готовый какой-то продукт, а не сырье. Да, потому что бывает какая штука, мы отправляем какой-нибудь алюминий, металл и пластик, и обратно или там нефть, а нам возвращаются уже готовые
0: товары из этого алюминия.
2: Товары,
0: из
2: да,
0: этого
2: потому пластика. Что мы оплачиваем чужих людей. Как бы надо оплачивать своих? И в этой связи вот второй тип производства, который здесь есть, это тип производства, которые уже наладили что-то, но не могут покрыть своим производством, не могут покрыть рынок, потому что конкуренция с тем же Китаем достаточно высокая, и вот у нас тоже бывают такие ситуации, когда мы выбираем китайского производителя просто потому, что более рентабельно его купить и продать оттуда, даже привезти, даже заморозить деньги на пересылку, чем произвести здесь. Потому что некоторые фильтры, вот, например, захочешь ты производить фильтры для мини-купера, то ты будешь в ситуации, когда ты будешь производить их, например, от 1500, примерно такая цифра, для того, чтобы тебе рентабельно было переналаживать оборудование для того, чтобы их произвести. Ну что же, с ФРП и сотым их проектом мы и с Калугой, и с подрамниками уже проговорили, идем дальше. И видим исследование, вот Волга К-50, которая была показана в числе разных автомобилей на Петербургском международном форуме, как отечественное достижение, перенаклейки шильда. Вот. Выпуск налажен, однако, в Нижнем Новгороде. Отличается от китайского Geely Manjaro. Возможность интеграции с смартфонами. Обивка и кресел отличаются увеличенным бачком омывателя и списком комплектаций. Но чтобы было понятно, обивка кресел была...
0: Это вот это, да?
2: Да. Обивка кресел была Алькантара, а стала эко-кожа. Такая вот у нас движение в лакшери.
0: А это не одно и то же разве?
2: Не одно и то же. Это так, Алькантара
0: это
2: такая полумахна.
0: Назвать?
2: Ну, как замша, знаешь, ну. Вот такая. Никак назвать. Это прям ты почувствуешь разницу.
0: Это разные.
2: Поверь мне, хорошо. Почувствуешь разницу. Тебе в Алькантаре, скорее всего, будет хорошо и летом, и зимой. А на эко-кожа тебе будет нехорошо ни летом, ни зимой.
0: Ну, российская Волга.
2: Да. Вот.
0: Хороший, значит, слоган, кстати.
2: Да, мне нравится вот увеличенный бачок омывателя. Когда сюда она приехала, она вроде была с бачком в 4 литра, станет в 5 литров. Вот, и вот такое мощное
0: это прямо
2: изменение.
0: Прорыв.
2: Да, прорыв. Да, и такое ощущение, что предлагать обещают от 4,2 миллионов, но вроде бы аналогичный автомобиль здесь стоит меньше 4, то есть, грубо говоря, 200, 300, 400 тысяч за шильдик и за вот эти волшебные изменения увеличения литров в бачке омывателя покупатели заплатят. Такой вот лакшери. Ну что же. Так, глава бренда «Волга», кстати, сказала, что запуск принципиально новых моделей – это перспектива скорее 28-го года. Она рассказала российской газете, что марка планирует выпустить принципиально новые модели. То есть есть такие планы. Планируют планомерное расширение линейки, в том числе за счет разработок собственной инженерной школы. И тут меня, конечно, у меня такая пауза наступила. Вот представь себе ситуацию, на чем остановилась отечественная «Волга». Ты помнишь вот эти все «Волги»?
0: Которые... Ну, 24-я, конечно, да.
2: Да, верх их производства, это был Сайбер, когда они из Америки взяли лицензию, и на этом все закончилось. А вот 21 и 24 это был просто финиш той самой инженерной мысли, про которую они говорят. И, во-первых, вот ту инженерную мысль, которая закончилась лет 20, а может 30 назад, надо ее найти, ту инженерную мысль. Во-вторых,
0: она уже на пенсии, да,
2: представим себе, что они все-таки ее нашли, ту самую 30-летней давности инженерную мысль, и они решили ее продолжить. Я боюсь, какие же автомобили мы в 28 году сможем увидеть, если вот эта классика, как сказать, ринется прямо сюда. Причем я ничего против не имею. Волги в свое время были прям прекрасные автомобили. С большим удовольствием ездил на тех самых такси и тех самых таксистах, у которых тоже были розочки в шарике на балдашнике, ручки переключения передач.
0: Да.
2: Вот, это был прелестный автомобиль на тот момент. Единственное, что я помню, у меня у знакомых были такие Волги, и у них еженедельное было упражнение, например, шприцевание шаровых опор.
0: Такой термин даже непонятен половине нашей аудитории. Но... шприцевание.
2: Ну почему? Шприц же понятен большей части.
0: Нет, это не про наркотики. Нет. Там про другое совсем, да.
2: Да, а про то, что ее надо обслуживать. То есть Волга не существовала без гаража, ее требовалось постоянно обслуживать, как и многие наши автомобили, как и москвич, например. Вот. И если вот эта самая инженерная мысль дотянется в 28-й год, не знаю, будет ли это хорошо. Это будет классично. Это будет во многом ностальгично, но будет ли это хорошо в 28-м году, не знаю. Дальше что у нас? Напи по-прежнему со своей маркетинговой линейкой измеряют какие-то стоимости. В данном случае измеряют стоимость новых электромобилей, сравнивают их с гибридами. Они говорят, что стоимость их почти сравнялась, цены на новые электромобили значительно выросли в мае 2024 года, прибавили 20% к прошлому году. А на электрокары почти не изменились, фактически 0,2%, это незаметное изменение. Вот.
0: Ну, на фоне начала нашей программы, где были эти горящие электромобили, ну, прямо как-то даже и страшненько сейчас думать в эту сторону.
2: Да, они и горят, и дорожают. Дорожают и горят.
0: Да.
2: Вот, ну, в общем, цены растут пока что на электричке, а на гибриды не растут. В общем, торопитесь, раскупайте подзаряжаемые электрички, те самые гибриды, у которых есть и обычный мотор, и электрический. Дальше есть тоже еще оценка статистическая. Это падение стоимости автомобилей JAC. Это JAC, вот, потому что не путать с GAC-ом, которые что-то теряют в перепродаже. Пару месяцев назад у нас было полноценное исследование, мы его рассказывали. Тоже, кажется, она опять делала. Вообще по падению стоимости китайских автомобилей оно оказалось на самом деле не таким большим, как ожидалось. И в целом оно вкладывается абсолютно в снижение стоимости на те же самые европейские автомобили. Кто-то больше, кто-то меньше.
0: То есть пропорция примерно такая же.
2: Да. Ничего такого. То есть вот когда они заходили на рынок и казалось, вот ваш автомобиль не успеете купить, он в полцены потеряет. Ничего подобного. 3 года 30% плюс-минус в среднем это так было. Ну и вот теперь исследователи решили остановиться на джаке. Что они смотрели? Они смотрели джак Т8, Т9, Т7 и говорят, что через 2-3 года эксплуатации автомобили теряют стоимость от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Исследование проводил финансовый маркетплейс «Сравни». Отчет основан на анализе цен на вторичном рынке машин 2023-2024 года с пробегом около 50-60 тысяч километров. Ну, стандартный такой пробег. Заметное снижение цены у среднеразмерного пикапа. Подержанный автомобиль стоит сейчас от 2 миллионов рублей. Это потеря около 1 миллиона рублей. В общем, ничего меня здесь не пугает, не смущает. Довольно стандартная история. Те самые 30% за 3 года. Как и у большинства автомобилей, могу сказать, что любой лакшери автомобиль, Jaguar, Range Rover и любой другой Super Porsche, они теряют гораздо больше в первые свои годы эксплуатации. Дальше цена более стабильна, но в первые годы самый новый, он, конечно, самый дорогой. Ну, на этом, наверное, все у нас с новостями рынка. Ничего такого особенно не произошло. Ну, и поглядеть
0: это хорошо,
2: интересно.
0: Кстати, это хорошо.
2: Редко, да. Редко, когда хорошо. Представляешь, однажды, какая будет прекрасная у нас с тобой передача, мы с тобой придем. Слушай, никаких новостей до сегодня.
0: Нет, почему? АвтоВАЗ выпустил новую модель или там новую серию?
2: Нет, вот представляешь, приходим, вот неделю мы смотрели, листали новостные агентства, никаких новостей нет. Вот это будет лучшая наша с тобой передача.
0: Ну, но, давай ее ждать, хорошо.
2: Но нам ее никогда не дадут провести.
0: Удивительное из Евроавто, я так понимаю, да?
1: Удивительное из жизни Евроавто.
2: Несмотря на все бизнес-перипетии, которые приготовил нам государство, с которым мы изо всех сил работаем, боремся и пытаемся справиться и выжить в этом непростом мире, мы продолжаем политику открытости и приглашаем в гости всяких разных наших друзей, с которыми мы работаем, непосредственно наших коллег. Знаешь, вот иногда бывает так интересно, когда коллеги, которые думают, что они конкуренты, превращаются, ну, и в друзей, и в коллег, да, потому что ты работаешь над тем же самым, несмотря на то, что ты вроде работаешь с теми же самыми клиентами, но, как правило, знаешь, как вот в хорошей работе над собой, ты борешься с собой прошлым скорее, чем с соседями по цеху, да, то есть это такой несколько бег на месте, ну, в общем, это твои личные победы. И мы проводим регулярно встречи, вот у нас уже практически год мы проводим их очень активно, у нас сейчас была 15-я встреча, прошла она на Парашютной улице в Санкт-Петербурге, и мы приглашаем туда много кого, приходит от 20 там до 50 человек, вообще сколько влезает, мы стараемся так приглашать всех. Показываем склад, ремзону, магазин, рассказываем обо всех технических особенностях работы с нами, как мы работаем, делимся много чем. Зачастую у нас, знаешь, приходят люди, которые пытаются что-то, знаешь, в хорошем смысле украсть, знаешь, такое, подглядеть. Ну, вообще, вот люди, когда смотрят, заходят в гости, смотрят, как у тебя, не знаю, там, стул стоит, а где ты купил, не знаю, там, такой стол, ну, что-нибудь, или графин какой-нибудь, да, и хотят себе что-то такое. Вот, поэтому мы также понимаем, вот, любопытство наших коллег, им всегда интересно, как устроена чужая жизнь, потому что они иногда могут сделать, ну, что-то свое лучше, это в целом даже хорошо, и, в общем, нам никаким образом не мешает. Мы долгие годы жили достаточно в закрытом состоянии, вот, а последнее время мы активно делимся тем, что делаем, тем, что умеем. Это приносит свои какие-то результаты. В общем, нам это дело нравится. Мы открываем двери и далее. Ближайшая экскурсия у нас пройдет 24 июня. Она будет на Васильевском острове на Декабристов. Тоже интересное место. Мы, как обычно, к этому приурочиваем еще небольшую такую микроконференцию. Знаешь, у нас есть еще стендовые рассказы. Рассказываем, что к чему, что-нибудь на злобу дня. Поэтому коллеги приезжают с большим удовольствием, слушают. А потом мы что-нибудь едим и пьем.
0: Ну и молодцы. Прямо. Слушай, а конкуренты разве есть у вас?

0: Становится лучше, да. Спасибо коллегам, кто приходит нам в гости.
1: Ага.
0: Ну, у нас технологии, последняя часть нашей, регулярная, кстати, часть.
1: А последняя не значит какая-то плохая.
2: Технологии.
0: Такая новость, плановый переход от рынка. Ну, как обычно, мы в нашей передаче обращаем внимание на заголовки, то, как называют и что есть внутри этой новости. Значит, заголовок вот как есть. У Tesla больше шансов пробежать 250 тысяч миль, это 400 с небольшим тысяч километров, чем у автомобиля любой другой марки, заявляют в заголовке новости.
1: Ого.
0: Значит, да. Про Tesla, да. Вот. И странность заголовка, конечно, невероятная, потому что, когда мы обратимся к самому исследованию, то мы видим немножко другие слова. Вот на что обратил внимание автор? Он говорит, это Tesla, молодцы, они хорошие. 250 тысяч миль для них не проблема.
1: Вообще больше шансов, ну как-то это странная
0: вот,
1: формулировка.
0: Да, очень странная формулировка. Что они сделали? Они измерили пробеги и обслуживание, и вообще существование 174 миллионов автомобилей в Америке. Это большая выборка, прям настоящая, такая уже вполне себе валидная. Вот. И в конце, если у тебя есть картинка, не знаю, есть ли у тебя эта картинка, но если нет, то просто устно скажу, то автомобили, разные бренды, которые присутствуют в основном на рынке Америки, расставились по возрастанию. И обнаружены самые максимальные пробеги для автомобилей. И что же мы видим? Номер один заняла Toyota. Как они называют? Шанс добраться до 250 тысяч миль, то есть просто они обнаружили автомобиль с пробегом те самые 400 тысяч километров, 17,8%. То есть почти 18% Toyota доезжают до 400 тысяч километров.
1: Ну или могут.
0: Но... Нет, прям фактически прямо... доезжают. Да. Они говорят, что шанс, но это говорит, что это твоя, когда ты ее купишь, то примерно там каждая пятая Toyota доедет. Lexus 12,8. Казалось бы, да, Lexus это лакшери автомобиль. Тем не менее, 12,8% доезжают до тех самых 400 тысяч километров или 250 тысяч американских миль. Honda. Вообще автомобиль, который наш рынок никак не принял. Кстати, вот интересно, очень показательно, что надежность автомобиля для отечественного потребителя ничего не значит. Вот тут третье место, это, грубо говоря, 10%. Это каждая десятая машина пробегает 400 тысяч. Хороший результат вполне.
1: Более чем, да.
0: Более чем. Угу. Вот. И тем не менее, ее здесь, в России, не выбирают вообще.
1: Так выбора нет, потому что...
0: Ну, и даже когда был выбор, их не выбирали. Acura, туда же, вот, кстати, Toyota, Lexus, Honda, Acura, да,
1: все Японии,
0: да, 7%. Дальше начинают, кстати, появляться GMC, и вот тут мы добираемся только до Tesla. GMC и Tesla это 4,6% тех автомобилей, которые проедут 400 тысяч километров, да, и вот почему странный заголовок, потому что его, вот Tesla, которая находится в данном случае на 5-6 месте, ее выставляют как главную новость, ну, просто это кликбейтно.
1: Я думаю, это триллионер владелец компании может себе позволить.
0: Но он мог бы себе позволить сделать 20% Tesla до 20 тысяч миль. Но не позволил почему-то. Не знаю почему.
1: Позвонил на CBS.
0: Вот, давай мы что-нибудь интересное. Вот из таких близких глазу и родных автомобилей, что мы видим? Ну, наверное, Subaru 15 место. Чуть больше 2% доедет до 400 тысяч. Mercedes 2% даже не доезжает до 400 тысяч в Америке. Мне кажется, что есть какие-то особенности эксплуатации. То есть те, кто садится в Mercedes, они, наверное, его эксплуатируют как надо. Джип, кстати, тоже американский любимый, не дошел. Mitsubishi 1%. Kia Hyundai меньше процента, по 0,6. Porsche 0,5% доезжает до 400 тысяч. Но мне кажется, тут что, ну никто же не покупает, да. Чтобы на Porsche ездить до упаду. Что, Toyota, что ли, ездит так?
1: Нет, но с другой стороны, вот Mercedes по Европе ездят как такси и тоже выкатывают, я тебе хочу сказать, огромное совершенно расстояние.
0: А вот в Америке другое отношение.
1: В Америке другое, да.
0: Да. BMW 0,4%, Volkswagen Audi 0,4-0,3%,
1: ну,
0: Land Rover 0,1%, Jaguar... Даже десятки процента не добрался. Александр, мини там тоже где-то вместе. Ну, может тебя радовать, что этот мини стал соседом Мазерати.
1: Да, спасибо.
0: Вот такое вот веселое исследование. Вроде как про Теслу, а на самом деле про Тойоту, как мы выяснили. Тойота самые бодрые машины по результату исследования. 174 миллионов автомобилей.
1: Но мне кажется, и на нашей с тобой практике вот эти Land Cruiser, которые ходят, там Honda, та же самая Civic, вообще там прямо
0: покупайте Тойоту безгранично. И опять же, это, кстати, никакой рекламы. Как знаешь, вот хочется сказать, что ни копейки не заплатила нам Toyota.

0: Иота за вот этот рассказ.
1: Нет, действительно не заплатила.
0: Сказали ведущие и заплакали.
1: Хотя напряженно слушают они
0: сейчас.
1: В своих хиросимах и подслушивают.
0: Нагасаках,
1: да.
0: Ну что же. General Motors делает ставку на аккумуляторы, в которых не используется литий. GM сотрудничает с Peak Energy в разработке натрий-ионных аккумуляторов нового поколения. Они предназначены для проектов по хранению энергии в сетях. В общем, хочется сказать этому General Motors, что найдите, пожалуйста, аккумуляторные батареи, которые так не горят, как литий-ионные.
1: Ну да.
0: Потому что это ужас.
1: Ну вот то, что на картинке мы видим, это гигантские аккумуляторы.
0: Промышленные аккумуляторы, да. Дело в том, что, конечно же, и сами автомобильные компании, и вообще системы запаса электроэнергии, они не ограничены автомобилями, это частный случай. Да, но мы знаем точно, когда та или иная технология завоевывает себе место даже в стационарных, вот таких заводских, да, вот таких промышленных вещах, она обязательно пользуется и авиапромышленностью, и мотопромышленностью, и автопромышленностью. Обязательно все эти технологии начинают распространяться везде. Кстати, самолеты начинают летать на электротяге, между прочим.
1: Да ладно.
0: Да. Ну, у нас не та передача. Вам надо завести все-таки передачу про самолеты, чтобы не отбирали у них хлеб.
1: Игрушечные самолеты.
0: Настоящие, с настоящими пилотами. Кстати, до 500 километров пролетают вполне себе. Тебе даже уже пробег. Ну что же, компания BYD привезет в Канаду свою 5-минутную зарядку электромобилей Flash. Готовится к развертыванию своей мегаваттной сети Flash-зарядок, которая может увеличить дальность действия примерно на 250 миль за 5 минут. 5 минут зарядка 400 километров. Тех самых, которые мы проверяли вот недавно. В Канаде это первое подтвержденное развертывание в Северной Америке. Напомним всем, что BYD — это лидер на сегодняшний день в скоростных зарядках, и у них какая-то невероятная программа по завоеванию всего Китая.
1: И всего мира, может быть, да.
0: Сначала Китая, но на самом деле в данном случае завоевал Китай, завоевал весь мир. Потому что если когда они развернут свои там десятки тысяч зарядных станций, пятиминуток по большей части Китая, которые они вообще планируют, то это покажет новый шаг совершенно в электромобилизации.
1: Да и вообще
0: так.
1: Во всей промышленности это же ускорение какое. Да.
0: Да, но еще бы они их тушить научились.
1: Слушай, мне любопытно всегда, а почем будет стоить, скажем, киловатт? Ну там условно, там какой-нибудь юань или рубль. Ну вот я подъехал, заправился. Если я заправляюсь бензином, я понимаю, я должен заплатить там столько-то за заправленный бак. А здесь вот я заправил, там впитал в себя там.
0: Кстати, хороший вопрос, Александр. Давай мы этот вопрос оставим на следующую передачу и посмотрим на исследование. Значит, ну из хорошего, все-таки заправка электромобилей все-таки на сегодняшний день дешевле, чем и бензиновых, и газовых автомобилей. Это точно, да, на километр пробега. Вопрос справедливый. Кстати, ни разу не задавался вопрос, а как же на сейчас. Давай мы об этом подумаем, спросим наших редакторов и к следующей передаче подготовимся, сделаем какой-нибудь обзорчик на эту тему.
1: Пусть они позвонят в какую-нибудь ячейку китайской коммунистической партии.
0: BYD. И, кстати, вы выясним, сколько стоит там киловатт какой-нибудь.
1: Ну да, говорят. Действительно.
0: Очень нам это и правда интересно.
1: Что дальше у нас тут?
0: Значит, что-то у нас на территории России тоже хорошее происходит. В данном случае утвержден план внедрения русского Starlink'а в поездах дальнего следования. Российская компания «Бюро 1440» разворачивает отечественную группировку низкоорбитальной спутниковой связи с глобальным покрытием. Первые 16 спутников уже на орбите. Вот, значит... Про что речь? Вот когда я двигаюсь из Петербурга в Москву, на следующей неделе опять туда поеду, и, может быть, снова будет поезд. Есть большая проблема, ну, потому что приходится избегать самолетов.
1: Нет, потому что какие-то перебои.
0: У нас перебои в самолетах, да. Они застревают на несколько часов, потом, правда, снова летят, но это очень удобно, без гарантии ты туда приезжаешь. Понятно. И вот в поезде ты теряешься, выпадаешь, ну, в Сапсане на 4 часа, в каких-нибудь других поездах на 5 часов. У тебя никакой связи нет, ни мобильной, ни другой. И это очень большая проблема, и вот тут... Вообще обслуживание транспортных магистралей любого вида связью — это хорошая история. Несмотря на то, что здесь идет речь о поездах дальнего следования, но такие системы, как Starlink, они на самом-то деле покрывают все что угодно, включая автомобили, то есть там тоже можно будет принимать интернет. Хочу пожелать удачи этой компании, которая очень амбициозная. Она развернула 16 спутников на орбите. Один, правда, мне кажется, уже упал. Вот с самого начала он не вышел на нужную орбиту. И больше того, вот если они планируют разместить... Сколько же они планируют разместить? Они планируют разместить около... не вижу здесь данных, но я читал об этом. Несколько сотен спутников планируют более-менее закрыть, что называется, небо
1: искусственным... над Россией.
0: Ну, видимо, над Россией, да, потому что вот для примера план по Старлинку — это 12 тысяч спутников. 12 тысяч спутников при закрытии всей Земли.
1: Геостационарные?
0: Да, они все геостационарные, значит, постоянно включать топливо они не могут, они небольшие, вот, например, Старлинг там 250 килограмм весит такая вот, такой диск, который летает над нами. Все, что он может по топливу, это немножко подруливать. Соответственно, они, безусловно, выезжают... А, они выезжают не на геостационарные, стационарные орбиты, они выезжают на орбиты, ниже с которых они не падают, с которых их не зацепляет, uh-huh. не зацепляет атмосфера для того, чтобы тормозить их движение. Вот. Это не геостационар, они все-таки вращаются вокруг Земли, подменяя собой
1: местами. Друг дружку, да.
0: Друг дружку, да. Ну, в общем, из хорошего, что если все сложится, то однажды у нас связь окажется даже в тех местах, где ее нет. Очень на это надеемся, желаем всяческой удачи компании Бюро 1440, которую поддерживает правительство, безусловно.
1: Да, ребята, мы с вами.
0: Пусть даже начнут с поездов. Ничего страшного, мы надеемся, что однажды связь будет появляться.
1: Окей.
0: Так, вот тоже, кстати, новость, от которой у меня слезы. Оплатить парковочное место можно будет через банковское приложение. Такую фичу, как нам пишут в новости, Т-банк показал на фестивале Т-двор в Питере. Тестирование запускают летом. Запуск на всех ожидают до конца года. Начнут с клиентов Питера и Ленобласти. Я бесконечно рад этому, потому что это прекрасная история. Заходить в приложение какой-то специальной парковки вместо банковского, это мне кажется, тупо. Поэтому пусть оно будет сразу в банковском. Короче, никакой рекламы и здесь. Ни копейки Т-банк не заплатил нам за эту новость, сказали ведущие снова со слезами на глазах.
1: Да, подтверждаем. Да, мы грустим. Да. Никакой, ни копейки.
0: Автодор собирается разрабатывать систему помощи уставшим водителям, смотреть на то, как мы криво ездим, и выбегать к нам на помощь. Как они собираются это делать, они не рассказали, но громкая новость прозвучала на ПМФ. Значит, если есть видео, одно вот из таких, вот 24 у нас цифра, старейший летающий самолет в Германии, ну вот 99-летний Клем 25 с двигателем от BMW. Вот если кто не помнит, с чего начинала BMW, то тут, видишь, сделали такую репродукцию, и видно, что у него прям пропеллер показывает логотип Bayerisch Motor in Werke, то, с чего начинала баварская компания. Вот такие самолеты она оборудовала своими двигателями. Для тех, кто не помнил и забыл.
1: Красота какая.
0: Нравится?
1: Конечно, да.
0: И эта штука летает. Вот, представляешь, вот этот странный аппарат летает с двигателем BMW. Вот, парковки электрокаров в Китае, все новые механизмы придумывают китайские инженеры. Уже есть такой специальный, ну, если тоже видео есть, специальный такой захват, который поднимает автомобиль, его запарковывает. Вот, и если у вас автомобиль не снабжен автоматическими парковочными и выпарковочными механизмами, то вам поможет такая штука. Однако Китай, мы видим, что сами автомобили уже настолько ловкие, что буквально по жесту молодых девчонок они просто их подманивают, автомобили сами выезжают, и вот этот робот, мне кажется, не пригодится, не начавшись, он будет никому не нужен с самого своего рождения.
1: Я вот думаю, сколько там уже, наверное, 2 миллиарда в Китае живет, вот они сейчас все роботизируют, а что они будут делать? Вот представляешь, вот столько народу...
0: Они будут есть рис. Следующее, если тоже видео есть, это у нас есть робот-регулировщик, и тоже в Китае. Он вышел на работу на дороге. И вот если раньше...
1: Одежда красивая.
0: Одежда красивая, да. Он, между прочим, исправно поднимает руки-ноги, ему ходить никуда не надо. То есть вообще логика выдать вот функции регулировщика роботу, ну, прям такая была, кажется, простая, и вот он умеет показывать.
1: Его хоть слушаются, я смотрю, он руки поднимает, а все равно все едут вокруг.
0: Да, и это второй вопрос, потому что большинство участников дорожного движения, я вот много раз сталкивался, не помнят жестов регулировщика. У него всего там 3 или 4 жеста. А вот, Александр, ты хорошо помнишь жесты регулировщика, которые надо выполнять? Вот если он руки в сторону подвинул, то что надо сделать?
1: Давай пропускаем этот ответ. Да.
0: То пропускаем этот ответ. То можно ехать спереди, вдоль его рук можно ехать перед тобой и за спиной регулировщика. Вот так
1: хорошо,
0: работает эта история.
1: Как скажешь, хорошо.
0: Да. Поэтому, значит, обычные регулировщики еще славятся тем, что они помогают, знаешь, тыкают палкой в тебя, вот это к жезлам. Тыкают жезл, говорят, давай, проезжай. Поясняю тебе, как надо пользоваться его жестами, потому что их иногда недостаточно. Вот в Китае вот этим как-то пользуется, но он действительно никто не останавливается. Он поднимает руку, и все едут как едут. В общем, кажется, инновация закончилась, не начавшись. Вот. Давай, наверное, что он... Самое последнее, 29-е видео у нас. У нас есть полиция, которая преследует, организовала погоню. И это, наверное, самая технологичная погоня недели. Вот полиции в данном случае убегает повозка, которая запряжена козами, и полиция за ней гонится.
1: Подожди, еще она ставит дымовую завесу.
0: Там дымовая завеса. В общем, что-то невероятное происходит на улице. Я не знаю, как будто это кадры из фильма или искусственный интеллект, но вроде как это реалистичная история, поэтому наряду с технологиями настоящими есть псевдотехнологии, которые отправляют нас буквально в каменный век в повозке с козами.
1: Да, но, наверное, интеллект все-таки. Да. Хотя...
0: Похоже на что-то обычное. Мне кажется, что кто-то решил просто проехаться, а полиция поняла, что что-то не так. В общем, наверное, она пошла проверить права у человека, который управляет гужевой повозкой, имеет право.
1: Документы, конечно.
0: Документы обязательно проверить. И страховку, кстати.
1: Ну да. Ну что, будем на этом завершать?
0: У нас все.
1: Да, друзья мои, берегите себя, любите автомобили, любите моторадио и слушайте нашу передачу не только в прямом эфире, но и в подкасте, и на видеоплатформах все это тоже есть. В общем, собственно, Илья Плисов.
0: Александр Цыпин. Получайте удовольствие от управления автомобилями на всех наших дорогах.
1: Счастливо.
0: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные и праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд. 3-4 года очень сильно вырастают в кубатуре, в навыке, но эти люди катаются. Это не так, что ты взял мотоцикл и, там, не знаю, в субботу выехал один раз кофе попить на стрелку или где там его пьют, и все. Это прям люди, которые катаются. Им просто очень быстро надоедает, им не хватает под их уже цели, идеи, мощи мотоцикла, или там, не знаю, кофр, может, ему нужен, а у него мотоцикл, не знаю, кофе-рейсер, где его нету просто физически.
2: Слушай, а это всегда потери денег, да? Ну вот смена мотоцикла, как многие думают, я приеду в мастерскую к тебе, например, да, и там оставлю в мастерской свой там за какие-то деньги, доплачу и возьму, там у ребят стоит мотоцикл там другой, то есть вот некую разницу доплатил, такой трейд-ин. Это все равно всегда такая сильная потеря денег, и наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: You're listening to Best.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: «800 километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать…
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там прекрасно. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
9: Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день король Швеции Густав I Васа отдал распоряжение о закладке города, призванного стать форпостом шведской короны на берегах Финского залива и оттянуть на себя прибыльную торговлю с Московским царством, которой владели старые противники короля Густава, датчане, закрепившиеся в Таллине. Имя городу было дано Гельсингфорс, или по-фински Хельсинки. В тот же самый день царь московский Иоанн Васильевич, прозванный Грозным, слушал чтение нового судебника царства московского. Новый судебник запрещал судьям дружить, мстить и брать взятки, но не ограничивался одним общим запрещением, а грозил конкретным наказанием в случае ослушания. Примерно в тот же день и час карета великого Тициана покидала двор короля Карла V, который буквально озолотил великого художника. Но ему уже надоело писать портреты сиятельных особ. Теперь он, став финансово независимым, начнет писать, что хочет, и войдет в мировую историю. Ну и когда в Москве, Аугсбурге и в Хельсинки наступала летняя ночь, совсем на другом конце света, на берегу Тихого океана, испанский рыцарь и конкистадор Педро ди Вальдивия отдал приказ об основании еще одного нового города, названного Консепсьон. Так вот делалась история в один день. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так
2: сказать... Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент, да. У нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех! Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программой «Создатели».
2: Продюсер Рик Рубин имеет репутацию человека, который придает новое звучание музыкантам, карьера которых перевалила за экватор. Он работает с разными жанрами и не боится экспериментов. Так Рубин взялся за ZZ Top. Харизматичные рокеры обзавелись не менее харизматичным продюсером. Но прежде чем рассказать, как Рубин затормозил стремительный спуск с горы любимых миллионами музыкантов, расскажем немного о том, как они взбирались на эту гору. ZZ Top – культовая американская блюз-рок-группа, основанная в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Состав оставался практически неизменным со дня основания до смерти бас-гитариста в 1921 году. Билли Гиббонс – гитара-вокал, Дасти Хилл – бас-гитара-вокал, Фрэнк Берт – ударные. Продюсером с основания группы и вплоть до сентября 2006 года был Билл Хэм. На вопрос, блюзовая ли группа ZZ Top, Гиббонс ответил: «Ну, мы скорее интерпретаторы блюза. Блюз – это то, что вдохновляло нас. Я думаю, будет честным сказать, что мы подсознательно ощущали влияние The Animals, The Rolling Stones, The Beatles, The Who, The Knicks, Клэптона, Бека, ну, может, и еще кого-то». В мире по состоянию на 2014 год группа продала более 50 миллионов своих альбомов, из которых 11 золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. Информация о их состоянии на сегодняшний день я найти не смог. С 2004 года группа является членом зала славы рок-н-ролла. Основателем и бессменным лидером, вдохновителем и главной творческой силой является Билли Гиббонс. Уильям Билли Фредерик Гиббонс родился 16 декабря 1949 года. Сначала Билли Гиббонс играл в им же основанной в 1967 году техасской психоделической группе The Moving Sidewalks, которая записала ряд синглов и один полноценный альбом. Группа нередко выступала в Техасе, в том числе открывала концерты таких музыкантов, как Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, The Doors и других. Во время выступления на концерте The Doors группу увидел на тот момент концертный промоутер Билл Хэм, который в дальнейшем стал, можно сказать, четвертым участником ZZ Top. The Moving Sidewalks в 1969 году распалась, и 20 июня 1969 года Билли Гиббонс основал новую группу, назвав ее ZZ Top. Происхождение названия, по словам Билли Гиббонса, связано с Би-Би Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, однако это показалось Гиббонсу слишком похожим на Би-Би King, и таким образом, поскольку Би-Би King уже сам по себе стал топовой фигурой, название стало ZZ Top. В первый состав группы вошли басист и клавишник Энтони Барахас и барабанщик Питер Перес. Однако в таком составе группа существовала совсем недолго, так что чаще всего первым составом обычно называют клавишника Ланье Грега и бывшего барабанщика The Moving Sidewalks Дэна Митчелла. В конце 69 года они выпустили на лейбле Scat Recording сингл «Salt Lick».

январе 70-го года Ланья Грига и Дэн Митчелла призвали на службу в армию во Вьетнам. Билли Гиббонс был вынужден набирать новых музыкантов, ими стали басист Билли Этеридж и барабанщик Фрэнк Берт. Фрэнк Ли Берт родился 11 июня 49-го года. Берт вспомнил об этом так. Дасти и я играли в American Blues в Далласе. Билли играл в Moving Sidewalks в Хьюстоне. Конечно, мы знали друг друга, и когда мне понадобилась работа, я поехал в Хьюстон на Volkswagen со своими барабанами и сказал: «Эй, найми меня!» Билли Этеридж почти сразу покинул группу и был заменен Майклом Джонсоном, который через несколько недель тоже ушел. Тогда Берт настоял на том, чтобы Гиббонс пригласил в группу бывшего коллегу по American Blues басиста Дасти Хилла. Джозеф Майкл Хилл родился 19 мая 49 года. Так сформировался постоянный состав, и все они были ровесниками. Их первое выступление состоялось в Бамонте 10 февраля 70 года, для чего Хиллу пришлось одолжить бас-гитару, своей у него не было. Интересно, как же они репетировали. К марту 70-го года материал для первого альбома практически был уже готов. Однако американские звукозаписывающие компании не торопились подписывать контракт с ZZ Top. Единственное предложение поступило от британской London Records, и оно казалось ZZ Top весьма привлекательным, так как на этом лейбле записывали The Rolling Stones. Пока шли переговоры, группа выступала в различных клубах на юге США, в том числе неоднократно приглашалась на поддержку концертов Лайтнина Хопкинса, Дженнис Джоплин, Бо Дигли и даже Чака Берри. В конце концов, группа усилиями ее менеджера Билла Хэма смогла подписать контракт на два альбома. Первый по инициативе арт-директора London Records, названный ZZ Top's First Album, был записан на Robin Hood Studios в Техасе в конце 70-го года и вышел 16 января 71-го. Сингл из этого альбома «Somebody Else Been Shaking Your Tree» достиг 50-го места в Billboard Hot 100. Слушаем.

Однако, в целом, группа оставалась малоизвестной и продолжала работу в южных штатах США. Альбом представлял собой в большей степени южный блюз, нежели рок. Второй альбом группы Rio Grande Mud вышел 4 апреля 1972 года, был записан там же и выпущен той же звукозаписывающей компанией. Альбом получился с несколько более тяжелым звучанием, нежели предыдущий, еще немного сместив акцент в творчестве от блюза к року. Не оставался незамеченным критиками повысившийся уровень мастерства исполнителей. Несмотря на то, что этот альбом попал в The Billboard 200, добравшись до 104 места, группа оставалась малоизвестной за пределами юга США. ZZ Top много гастролировали, их музыка достаточно широко ротировалась на местных радиостанциях, но они никогда не выступали далее сотни миль от Хьюстона. Зато в самом Хьюстоне ZZ Top сумели собрать на стадионе 38 тысяч зрителей. Осенью 1972 года поступило предложение выступить в январе 1973 на Гавайях на разогреве у The Rolling Stones. ZZ Top были очень тепло приняты на всех трех концертах. В том же году группа начала работу с тогда начинающим, а впоследствии известнейшим звукооператором и продюсером Терри Мэннингом. Материал нового альбома был записан в той же студии в Тайлере, а затем переправлен в студию Мэннинга в Мемфисе. 26 июля 1973 года вышел третий альбом «Tres Hombres», который стал настоящим прорывом. Он поднялся до 8-го места в чарте Billboard Pop Albums. Один из известнейших хитов группы «La Grange», выпущенный синглом, добрался до 41-го места в чарте Billboard Pop Singles. Продажи альбома превысили 1 000 000 копий. Tonight takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

ZZ Top начинает гастролировать по всем Соединенным Штатам. Их принимали везде. Так, в Чикаго им пришлось выходить на бис 5 раз, а в Саванне начались беспорядки из-за нехватки билетов. Этими выступлениями они заработали себе в определенном смысле дурную славу. Хедлайнеры стали отказываться от совместных выступлений, так как ZZ Top на разогреве вызывали больше интерес у публики, чем сами хедлайнеры. Но основная масса их поклонников так и оставалась на юге США. Последующее творчество уже связано с экспериментами в сочетании блюз-рока, другими стилями музыки, инструментовки, технической стороне записи, но это оценили не все. С 30 декабря 1974 года по 23 марта 1975 группа записывала новый альбом «Фанданго», в котором лишь вторая сторона пластинки содержала материал, записанный в студии. А на первой стороне была запись концертного выступления в Новом Орлеане. Диск стал платиновым и занял 10-е место в чарте Billboard Pop Albums, и новый хит «Touch» добрался до 20-го места в Billboard Hot 100.

К ZZ Top приклеилась репутация локальной группы южного рока, что лишь отчасти соответствовало действительности, но мешало ей развиваться. Билл Хэм решил провести ребрендинг, для чего пригласил и известного публициста и пиарщика Ховарда Блума. К турне были заказаны грандиозные декорации, в ходе выступления использовались живые буйволы и стервятники, сцена была украшена типичными для Техаса растениями типа кактусов. Оборудование, в частности 260 аудиоколонок и 130 светильников, которым требовалось более 136 тысяч ватт мощности, и декорации, которые занимали 13 трейлеров и обслуживались командой из 50 работников. Турне продолжалось до 31 декабря 1977 года, и на него было продано 1 миллион 200 тысяч билетов. Музыканты были вынуждены готовить материал для нового альбома во время турне и записывать его в перерывах между гастролями. Пятый альбом «The Jazz» увидел свет 9 февраля 1977 года. В этом альбоме группа начала свои эксперименты со звуком и стилем, что было названо смелым расширением музыкальных границ. В альбоме стало значительно больше чистой без использования эффектов гитары, нашлось небольшое место таким инструментам, как губная гармоника, аккордеон и даже скрипка. «The Jazz», на котором, по общему мнению, не содержалось явных хитов, тем не менее добрался до 17-го места в Billboard Pop Albums. В 1978 году, после 7 лет постоянных гастролей, ушли они в отпуск, который был запланирован изначально 90 дней, но протянулся почти 2 года. Участники группы в это время занимались разным. Берт попал в реабилитационный центр, Хилл устроился на работу в аэропорту и притворился нормальным человеком, а Гиббонс уехал за границу, где, по его словам, тусовался с панками в Англии, а затем начал учиться у гуру в Индии. Они и встречались, и даже почти не созванивались друг с другом. За это время Билл Хэм уладил все дела с London Records, и группа перешла под крыло более крупной компании – Warner Bros. Records. Летом 79 года они собрались в Хьюстоне для записи нового альбома, и выяснилось, что Билли Гиббонс и Дасти Хилл, не сговариваясь, отпустили себе 14-дюймовые бороды, ставшие впоследствии фирменным знаком. Фрэнк Бёрд их примеру не последовал, несмотря на фамилию, которая на русский переводится как «борода». С этого времени и начал формироваться привычный сейчас образ группы. Весной 81 года, после небольшого отпуска, группа собралась в Мемфисе, в доме Бёрда, где барабанщик оборудовал репетиционную студию и начал подготовку нового альбома. Оборудованием студии занимался некто Линдон Хадсон, давний приятель Бёрда и знакомый остальных членов группы со времен ее образования. Получилось так, что он стал звукооператором во время репетиций. Хадсон, в отличие от Гиббонса, свободно обращался с синтезаторами и понемногу стал оказывать влияние на творчество группы. Это по прошествии 30 лет признал и сам Билли Гиббонс, сказав, что Хадсон был талантливым композитором, имел навыки продюсирования и не испытывал страха перед экспериментами. Эксперименты затянулись. И новый альбом «El Loco» увидел свет только 30 ноября 1981 года. Он еще в большей степени приблизил группу к тому сочетанию блюза, рок и поп-музыки, которое принесло им через 2 года статус суперзвезд. Линдон Хадсон, внештатный звукорежиссер группы, утверждает, что вся работа над материалом альбома была проведена им и Билли Гиббонсом, почти без участия остальных членов ZZ Top. По его словам, в январе 83 года пленка, содержащая полностью готовый материал, который был плодом работы Гиббонса и Хадсона, была передана штатному звукорежиссеру группы Терри Мэннингу, который перезаписал ее на профессиональной аппаратуре. Терри Мэннинг, в свою очередь, уклончиво говорит о деталях записи. В частности, он сказал: «Ах, если бы я мог рассказать, как все было на самом деле. Может быть, когда-нибудь». В 83 году Хадсон возбудил против ZZ Top судебное дело, в результате которого признал за собой авторские права на песню «Thug». Других претензий Хадсон не предъявлял. «Eliminator» увидел свет 23 марта 83 года и взорвал чарты по всему миру. Впервые в истории группы были выпущены 3 видеоклипа, которые широко ротировались на MTV.
достиг рассвета и образ группы. Наряду с бородами, ковбойскими шляпами и непременными солнцезащитными очками появились гитары D&Z, обшитые белой шотландской овчиной и прочно ассоциировавшиеся с группой «Красный Форд» выпуска 1933 года, который долго кастомизировался Гиббонсом и получил собственное имя «Eliminator», от чего и произошло название альбома. Количество новых поклонников группы увеличилось в прогрессии, и группа стала мировой знаменитостью. ZZ Top совершили прыжок от неизвестности до звездности. В мае 83-го они отправились в мировое турне «Eliminator Tour», в ходе которого выступили в августе 83-го года на фестивале «Monsters of Rock» в Донингтоне, но фанаты рока забросали группу бутылками и мусором. Турне продолжалось до февраля 84-го года, после чего группа ушла в отпуск и в 85-м приступила к записи нового альбома. Вполне естественно, что ZZ Top продолжали эксплуатацию найденного стиля. 28 октября 85-го группа выпустила альбом «Afterburner». Публика его приняла восторженно. В хит-парадах альбомы и синглы с него поднялись еще выше, чем «Eliminator». Группа в течение 1990-х и 2000-х пыталась вернуться к типичному творчеству начала их карьеры, но сумела это сделать лишь в 2012 году. Эпоху студийной работы ZZ Top, начиная с 90-го года, можно назвать медленным возвращением к своим блюзовым корням. Но желание вернуться к традиционному блюз-року ранних времен предполагало отказ от синтезаторов, драм-машин и от лакированного звука и ставило под вопрос коммерческий успех. В 93 году группа перешла под крыло RCA Records, подписав контракт на $35 миллионов. Записывая новый альбом, ZZ Top решили попытаться порвать с MTV эпохой. Альбом «Антенна» был выпущен 18 января 1994 года и разошелся тиражом свыше 1 миллиона копий. Отзывы, по большей части, были сдержанными. Отсутствие эффектов обнажило посредственность блюзового материала. Синтезаторы и драм-машины ушли, и внезапно группа зазвучала как карикатура. В ходе работы над альбомом «Маскалеро» группа наконец-то перестала заботиться о коммерческом успехе. На «Маскалеро» Билли Гиббонс и компания, похоже, согласились с отношением, да и черт с ним, и просто мастерили музыку, которая им нравится, много экспериментируя как с новыми стилями типа New Metal, Crypto Zydeco, ароматизированный буги вамп, кантри-баллады, Tex-Mex, ну и что-то типа техно-мариачи. Были задействованы новые инструменты, маримба, концертина, и не применялись синтезаторы и драм-машины. В 2006 году истек срок контракта с RCA Records, и в том же году, 17 сентября, было объявлено о том, что ZZ Top прекратила работу с бессменным с 1969 года менеджером и продюсером группы Биллом Хэмом. 7 февраля 2008 был подписан контракт с компанией American Recordings. Для работы над новым альбомом ZZ Top сумели привлечь известнейшего продюсера Рика Рубина. 15-й в студийной дискографии рок-ветеранов Longplay вышел под заголовком «La Futura» в сентябре 2012 года. Четырьмя быстрыми дозами чистого техасского блюза им удалось убедить слушателей в том, что группа, давно относящаяся к категории сбитых летчиков, способна создать новую музыку. Только новый альбом под названием «La Futura» увидел прилавки, он сразу взлетел в чартах, добравшись до 6-го места в Billboard 200. Долгая и кропотливая работа позволила, наконец, вернуть стиль ранних лет творчества группы. Мировое турне «La Futura» продолжалось почти 2 года. С октября 12 по июль 14. Дасти Хилл умер 28 июля 21 года в своем доме в Хьюстоне. По словам вдовы музыканта, это произошло рано утром. «Он меня разбудил, мы поговорили, и во время нашей милой болтовни он внезапно остановился. И его не стало в одно мгновение. Его заменил гитарный техник».
было объявлено, что группа не прекратит существование после смерти Хилла по его же просьбе и продолжит выступление. Дасти Хилл успел записать партии вокала и баса для следующего альбома, который также продюсировал Рик Рубин. О звуке своей бас-гитары Дасти говорил так: «Кто-то однажды попросил меня описать мой звук, и я сказал, что это похоже на пердеж в мусорный бак». Удастся ли гитарному технику повторить тот же трюк, тогда еще никто не знал. Но Рик Рубин взялся за производство 16-го альбома, и это гарантировало успех. ZZ Top внесли значительный вклад в мировую рок-музыку. Группа сумела соединить традиционный блюз, буги-вуги, рок-н-ролл с элементами хард-рока, диско и даже хип-хопа. Билли Гиббонс рассказал, что компания Gillette предложила ему и Дасти Хиллу сбрить бороды для рекламного ролика за $1 миллион в 1984 году. Билли Гиббонс ответил: «Только через мой труп. Береги себя, Билли».

И в заключение приглашаю вас в Центр творческих состояний «Марон Ток» на любой концерт бесплатно. Лиговский проспект, дом 50D, «Марон Ток», пароль при входе «Создатели». До новых встреч в эфире. Искренне ваш, «Марон Ток».

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Capitaliste Financier Associate.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

Майли Сайрус, Оли, What's Your Name, в программе Country Time, время Country на Моторадио. Здравствуйте, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Я обещала вам сделать программу, посвященную этому артисту Билли Рэй Сайрусу к его 60-летию. Вот 25 августа 1961 года он действительно появился на свет. И сегодня я попытаюсь познакомить вас с его творчеством, доказать вам, что его хит «Arch Break My Heart» не единственный хит в его дискографии. Есть еще много другой прекрасной музыки и огромное количество альбомов, более 15, по-моему, последний из которых вышел в 2019 году. Но сейчас он тоже продолжает активно творить, выступать по мере возможности. И выпускает, во всяком случае, в последнее время новые синглы, которые, как правило, предшествуют выходу нового альбома. Хотя тоже не всегда. Итак, американский певец кантри, актер Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time» на Моторадио. И вот давайте послушаем как раз вот тот самый хит, с которого и началось лично мое знакомство с этим обаятельным музыкантом много лет тому назад, но в такой вот своеобразной обработке.

Это заводная мелодия 92 года. В 2017 году отметила 25-летие. И вот эта измененная версия вошла в альбом Билли Рэй Сайруса «Set the Record Straight». Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time». Время «Country» на Моторадио. Продолжаем разговор. Но прежде чем выпустить в эфир эту программу, я, естественно, ознакомилась очень подробно и детально с дискографией Билли Рэй Сайруса. Я насчитала 16 альбомов только номерных, студийных. Еще есть огромное количество разных переизданий, сборников и тому подобного. И отобрала музыку, признаюсь честно, на свой вкус. Потому что в его дискографии, естественно, много лирических тем. Есть у него и христианская музыка. Есть и такие типичные кантри-хиты, но я старалась отбирать именно то, что радует слух, то, что бодрит каким-то образом, и то, что подходит под стать той программы «Country Time», которая выходит в эфире Моторадио. Итак, Билли Рэй Сайрус родился 25 августа 1961 года в городе Флатвудс, штат Кентукки, и его отец занимался политикой, а дедушка был проповедником. Билли Рэй пел в хоре, как обычно, свойственно детям из небольших городков. Параллельно с этим он занимался изучением гитары, на которой играл его отец. Ну, он был правша, а Билли Рэй уродился левшой, поэтому у него не очень получалось хорошо играть на гитаре. Как сам он вспоминает, он с детства был окружен музыкой блюграсс и евангельской музыкой, и то, и другое, вот как я уже вам говорила, немножко раньше нашло свое место и в его творчестве. На бейсбольную стипендию Билли Рэй поступил в колледж, но забросил учебу на первом курсе, поняв, что хочет стать музыкантом. Это произошло после того, как он побывал на концерте Нила Даймонда. Билли Рэй поставил цель начать музыкальную карьеру за 10 месяцев. Я не подсчитывала, получилось ли у него это сделать именно за 10 месяцев, но путь его был не таким легким, как ему, наверное, казалось в начале. В 80-е годы он играл в группе под названием «Sly Dog», ну а потом уже ему удалось подписать контракт с Mercury Nashville Records. Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time».

Билли Рэй Сайрус, Trail of Tears из одноименного альбома 96 года. Вспоминая начало своей творческой деятельности, Билли Рэй рассказывал, что чтобы получить запись в Лос-Анджелесе, он буквально дежурил у двери студии и даже одно время перенес такое количество трудностей. Например, ему приходилось ночевать в машине своего приятеля. Но, однако, в 90-м году что-то сдвинулось с места, он подписал свой первый контракт и начал писать музыку для своего дебютного альбома, который вышел в 92-м году. Этот альбом мгновенно завоевал популярность в чартах и продажах, дебютировав под номером 1 в чартах Billboard Top Country альбомы, ну и во многих других чартах и нескольких других странах, то есть не только в США. Билли Рэй Сайрус, I haven't even left в программе Country Time на Моторадио.

Rock This Planet Билли Рэй Сайрус в программе Country Time. Альбом выходил за альбомом в начале 90-х годов на Mercury Records. До 96-го года это происходило, пока не вышел его альбом Trail of Tears. А в 98-м году он выпустил свой последний альбом для Mercury Records под названием Shot Full of Love, который стал его неудачей. Ну, с коммерческой точки зрения, безусловно. Затем последовала смена студии, и его дебютный альбом для Monument Southern Rain был выпущен в 2000 году. Альбом стал довольно популярным. В начале 2000-х Билли Рэй Сайрус неожиданно для многих перешел от кантри-музыки к христианскому року. Неожиданно для тех, конечно, кто не знал его, но вполне ожидаемо для тех, кто был ему близок. Сайрус записал два христианских альбома «Time Files» и «The Other Side». Оба были выпущены в 2003 году. Но после этого альбом «Wanna Be Your Joe» стал первым кантри-альбомом Билли Рэя и знаменовал его возвращение в кантри-музыку. Но сейчас 2016 год, и замечательный дуэт с гитаристом, голливудским вампиром, гитаристом группы Aerosmith Джо Перри, Билли Рэй Сайрус, «Tools Time».

Пожалуй, нигде в мире, и, конечно же, в США нет такой позорной поп-музыки, как в современной России. Но в США, во всяком случае, есть и рок-музыка, которая вполне сравнима по популярности с нашей попсой. Ну, я не знаю, правда, в каких теперь уже рядах, потому что у молодежи теперь свои взгляды на попсу. Также есть кантри в Соединенных Штатах Америки, который очень популярен, и, естественно, звезды кантри становятся и телевизионными звездами. Этой участи не избежал и наш сегодняшний герой, который участник постоянной разных телевизионных шоу. Вот, например, в 2007 году он был участником сезона шоу «Танцы со звездами». У нас, кажется, тоже такое есть. Его партнершей была Карина Смирнов, и они заняли там 5-е место, став любимцами фанатов. Ну а в конце 2010 года Сайрус внезапно объявил о выпуске патриотического сольного альбома под названием «Я американец». Кроме того, к 2019 году на него свалилась новая волна популярности благодаря кавер-версии хита рэпера Lil Nas X под названием Old Town Road. Эта песня в исполнении Билли Рэй Сайруса попала в хит-парады под номером 1 в Hot 100 и получила множество номинаций на премию Грэмми. Билли Рэй Сайрус сегодня в программе Country Time на Моторадио. Dreaming in color, living in black and white. То есть мечтают в цветном, а живут в черно-белом.

Разумеется, музыкант с такой яркой внешностью и с такой мужской харизмой не мог не стать актером. И в 99-м году Билли Рэй Сайрус сыграл свою первую серьезную роль в кино. Это был фильм «Крутой Джек». Далее была небольшая роль в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». А в 2001 году он сыграл главную роль в сериале «Док». Затем он снимался в ряде других сериалов, среди которых «Ханна Монтана», ну и так далее. Не буду все перечислять. «Убийство с диагнозом», «Лодка любви», «Следующая волна», «18 колес правосудия», «Няня» и так далее. И также он снялся в фильме Джеки Чана «Шпион по соседству» в 2010 году. В общем, популярный актер Билли Рэй Сайрус, помимо того, что он и популярный певец в США.

У Билли Рэй Сайруса сложная, запутанная личная жизнь. Хотя, в общем-то, наверное, если так внимательно почитать о нем, то все встанет на свои места. Он был женат с 86 по 91 год на Синди Смит, вместе с которой в соавторстве даже написал две песни для дебютного альбома 92 года. Они развелись. Затем у него были отношения с Кристин Лаки, Летицией Тиш Финли. И у него родилось еще некоторое количество детей, в том числе и вне брака, среди которых и в 92 году родилась его дочка Майли Сайрус, которая стала певицей, актрисой. Многие из более молодого поколения знают ее лучше, чем Билли Рэй Сайруса. В общем, потом он опять тайно женился и публично развелся. Ну, не будем вдаваться в эти детали. Хотелось бы снова вернуться к его творчеству. В 2016 году вышел чудесный альбом под названием «Thin Line», в записи которого принимали участие и некоторые приглашенные музыканты. Ну, в частности, Брайан Адамс и Глен Хьюз отметились в записи исполнения песни под названием «Hey, Elvis».

популярных мелодий, которые, или мелодии, которыми он сделал популярными сам. И хотя самым большим его достижением остается его дебютный альбом, в его дискографии также множество других достижений, много хитов и так далее. Итак, Билли Рэй Сайрус в программе Country Time. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
3: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.